Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Зак ФМ. Дороги радио настрой. И по пути Казак ФМ с тобой. Казак ФМ.
1: Всем привет! С вами я, Зара. Слушайте мои песни на радио Казак ФМ.

0: наши поют земляки. Эх, знай наших!
1: Окно, в нем свет до самого утра. Она не спит, хоть и пора. В ее руках дрожит письмо.

ей говорят: забудь, не жди, смирись, а ты в ответ лишь улыбнись. Она хранит его тепло,

строга и груба, но не сломить ее годам. Она как яркая свеча.

0: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Богата земля наша людьми хорошими, да песнями душевными.

0: 7:09 утра на часах. Город только, друзья, набирает свои обороты. А у нас в студии, кажется, запахло ушмелом и свежей выпечкой из школьной столовой. Доброе утро. У микрофона Александра Вольская и Андрей Зитер.
1: Всем доброе утро. Человек уж так повелось, привык мерить жизнь этапами. Вот тебе там детский сад, вот тебе первый класс, вот выпускной, вот диплом и так далее. Но если задуматься, кто на самом деле стоял на границе этих этапов, кто переводил нас или брал за ручку, конечно же, это кто? Наши учителя.
0: Школьные, помните, вот тот самый математик, который заставил решать интеграл, а на самом-то деле, друзья, ведь он учил нас не сдаваться, когда задача кажется такой нерешаемой. А или, например, вот географ, вот чьи рассказы про Амазонку заставил половина моего класса мечтать о билете вообще в одну сторону. Вот они не просто же вкладывали в нас параграфы, они ведь вкладывали в нас вот тот фундамент, учили держать осанку, и ведь в прямом и переносном смысле.
1: Ой, я с тобой абсолютно согласна. А потом после школы у нас что? Конечно же, там и институт, техникум, колледж, там абсолютно другие правила. Там педагог уже старший товарищ, тот самый профессор, который на зачете смотрел не зачетку, а в глаза. И что он делал? Он спрашивал: ты сам-то веришь в то, что ты говоришь? И, конечно же, учил нас главному не сомневаться, искать, верить в себя. Это, пожалуй, самый сложный урок. Переход от «выучил» к «понял». И вот что, учителя это... наши архитекторы.
0: Да, учителя это действительно наши архитекторы, ведь они строят нашу жизнь за нас, но они и чертят такие несущие стены, они становятся, они, наверное, оставляют, вот это вот такая мысль, да, они, наверное, оставляют в нас след все-таки, иногда такой красной ручкой в дневнике, а иногда добрым словом в коридоре, и иногда вот той самой строгостью, которая потом спасает нам жизнь.
1: Ну что, сегодня у нас 5 октября, да, и замечательный такой октябрьский праздник. Друзья, День Учителя. Мы вас поздравляем. И, конечно же, сегодня хотим поговорить о наших педагогах, о том, как вы учились в школе, в институтах, в колледжах. Друзья, присылайте ваши интересные сообщения +7 928 401 2020, и вместе будем вспоминать наши школьные годы. Алло,
2: село! Частушка для казака от Катерины из Тюмени.
3: Наша матушка Кубань, красота, куда ни глянь. Здесь живет честной народ, песни горные поет.
2: Реклама на Казак FM.
4: Ваше здоровье – наш главный приоритет. Семейная клиника «Будь здоров» – это опытные специалисты, современное оборудование, точная диагностика и комфорт для всей семьи. Все, что нужно для вашего здоровья – в одном месте. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Марии Овсянниковой, 1А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Больше не нужно выбирать между очками и линзами. Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Ваше зрение – наша забота. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Квартира у Черного моря за 22 200 рублей в месяц?
5: Да.
6: Где подвох?
5: Никакого. Льготные условия для новых территорий. Жилой комплекс «Белые пески». Инвестиция у Черного моря.

0: моря стало доступнее. 8-800-550-44-25. Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. ПСК от 18,662% до 25,643%. Ставка от 2% годовых. Банк-партнер ПАО «Банк ВТБ». Лицензия номер 1000. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Ипотека на новых территориях». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Что у нас на выходных?
2: Велозабег в парке.
1: Я готов.
2: И я могу.
3: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс». Потому что могу.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
7: Сеть стоматологии «Имплант Клиник». Широкий спектр услуг. Лечение, имплантация, протезирование, ортодонтия. «Имплант Клиник». Забота о вашей улыбке в одной клинике. Ждем вас по адресу. Улица 40 лет Победы, 97, строение 1.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация.

0: Рассветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Через 500 метров поверните направо и остановитесь у первого Лада-центра.
2: Подождите-ка, но я не туда еду.
1: Мужчина, все туда едут.
3: Прямо сейчас в первом Лада-центре на Покрышкина 13/1. Автомобили с выгодой до 400 тысяч рублей. Сигнализация в подарок. Комплектации на любой вкус и бюджет. Успейте купить свою Ладу на максимально выгодных условиях. Официальный дилер первый Лада-центр. Краснодар. Александра Покрышкина 13/1. Звоните 8-800-61-207-3707. Срок действия акции с 1/31/2026 года. Максимальная выгода достигается при покупке автомобиля кредитной программы Лада 13 баллов. Подробности организации акции условий срока кредита на сайте bitsecurity.com.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламы.

0: Ну что, друзья, вы уже налили себе кофе, который по крепости напоминает смолу, и все еще надеетесь на чудо пробуждения. С вами Андрей Зитер, Александра Вольская. Решили, что сегодня, в день учителя, нужно срочно сдать экзамен на жизнестойкость.
1: Слушай, тут мой внутренний ребенок сразу же спрятался под парту, да, под нашу... Как только мы заговорили об учителях, конечно, я с огромным уважением отношусь к этой профессии. Слушай, а давай вот по-честному, учитель же это такая, некая спецподготовка уровня миссия невыполнима. Или миссия выполнима? Вот в чем вопрос.
0: Да, я задумался. Но, я сразу вспоминаю вот этих школьных учителей наших. У нас была учительница по химии Алевтина Петровна, помню ее, да, вот такая женщина была, которая видела списывающих сквозь две кирпичные стены, я бы так сказал, да. А ее коронная фраза, я вот до сих пор ее помню, когда кто-то тянул руку, она: так, лес рук,
1: да,
0: сейчас будем пилить. И тогда мы все, вот как раз о чем-то и говорили, всем классом втягивали плечи и думали, что мы невидимки.
1: А я в свое время думала, ой, бы мне шапку-невидимку, чтобы, меня не видно было. А моя учительница по русскому языку литературы Людмила Ивановна, если ты приходила без сменки, а в то время у нас была, она смотрела на твою обувь и говорила голосом таким, как будто молоко скисло: девушка, в этой обуви только на большую дорогу выходить, а не к доске. А если мы надевали короткие платья, школьную форму, если она была короче, выше колена, ох, нам тогда доставалось. Родительские собрания, вперед, это же был отдельный вообще вид такой, психологического, стрессового.
0: Согласен с тобой, да, абсолютно точно. И знаешь, эти фразы, да, когда на собрании родители: а теперь я попрошу родителей, и такая пауза была, тишина была, да, задержаться. И вот и ты сидишь и вжимаешься в стул, а потом думаешь, что сейчас моя мама сейчас выйдет с лицом цвета советского флага, и дома тебе устроит такой педагогический совет с применением ремня демократизма.
1: Нет, мне кажется, как рулетка такая. Повезет, не повезет, повезет, выпадет на твоих родителей или не выпадет, да, там, как говорится, пригласят или не пригласят. Так что, друзья, всем, кто сегодня ведет детей в школу, держитесь, вам удачи. А всем учителям, конечно же, спасибо за то, что вы терпели наших родителей на собраниях, что учениками занимаетесь, да, вы настоящие, конечно же, супергерои без плащей, но с очень громкой указкой, такой длинной.
0: Друзья, пишите нам на номер мессенджера Макс 928-401-2020 свои воспоминания о школе, вот эти крылатые фразы наших учителей. Какими вы были в этой школе?
1: Смешные истории,
0: обязательно, да. Мы все зачитаем.

0: 106.8 FM в Кущевской. Включай.
1: Мам, почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
2: Ну...
1: А почему у людей нет хвоста?
2: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
0: Папа знает. На Казак ФМ.
1: Пап, а кто придумал русский язык?
3: Нина, какого-то одного автора у русского языка нет, потому что наш язык не придуман, а развивался на протяжении столетий и даже тысячелетий. А началось это развитие 6 тысяч лет назад. Тогда народы, которые говорили на праиндоевропейском языке, начали разделяться и осваивать новые земли. Одна из групп этих людей поселилась на территории Восточной Европы. Их называли славяне. И говорили они на праславянском языке. Он тоже распался на несколько новых языков, которые имели общие корни.
1: Ну а когда же русский появился?
3: Сначала был древний русский. На нем говорили на протяжении нескольких веков, с 9 по 14. Тогда же на нем начали и писать. Вот азбуку изобрели специально. Это сделали Кирилл и Мефодий.
1: А зачем?
3: Чтобы иметь возможность записывать важные сведения на родном языке. Ведь у других языков письменность уже была, а у русского еще нет. А сам русский язык, очень похожий на нынешний, сформировался где-то в 14 веке. И дальше он продолжал развиваться.
1: А кто его развивал?
3: Во-первых, все люди, которые на нем говорили. Во-вторых, ученые и писатели, которые записывали важные знания, чтобы передать их современникам и потомкам. И ты знаешь, кто внес самый важный вклад в развитие русского языка?
1: Кто?
3: Александр Сергеевич Пушкин. До него стихи были сложными и мудреными. Понять их могли только образованные люди. А Пушкин начал писать просто и легко и стал любимым поэтом на многие века.
1: А если я буду писать стихи, я тоже Пушкиной буду?

0: Учитель — это единственный человек, который может 45 минут говорить, когда все молчат, и 5 минут молчать, когда все вокруг кричат. Просто магия.
1: Ну, знаешь, мы часто говорим, что учитель для нас и мир открыл, и научил думать нас. Но это правда, действительно.
0: Конечно.
1: Но он для нас ведь был еще и таким неким личным телохранителем вот от нашей собственной забывчивости, да, потому что я вот вспоминаю свое школьное детство, у нас была сменная обувь, этот мешок, который дома оставить, это все. Если ты его забыл, мешок со сменкой, ты остался за пределами вот той шахты, где грызут гранит науки, но за дверями школы со стороны улицы практически.
0: Ты мог забыть тетрадь по алгебре, но сменку ты не мог.
1: Это правда, да, это правда, ведь появлялись на входе, вот этот появлялся на входе он, Цербер, я бы сказал, да, либо это был вахтер, либо это был дежурный учитель, такой, знаешь, человек с орлиным зрением, да, способный за 50 метров отличить уличную подошву от школьной.
0: А я вспоминаю, вот именно когда ты заходишь в школу, и вот стоит, да, он
1: тот самый, и проверяет, в чем ты пришел,
0: и
1: да.
0: И комсомольцы, потому что тогда еще я застала комсомольцы-добровольцы, да, да, да. И они проверяли, как накрашена, косметика, какие сережки у тебя в ушах, измеряли чуть ли не, знаешь, эти, форма твоя,
1: а
0: да,
1: длину,
0: и платье.
1: С линейкой стояли,
0: конечно,
1: длину юбки у девчонок
0: колготы,
1: измеряли, конечно.
0: Туфельки, каблуки были, не были, а это был целый, знаешь, такой марафон, чтобы пройти в стены школы, вот, поэтому, конечно, странно, но такое было.
1: Вот приходит сообщение от вас, дорогие наши радиослушатели, попросили мы, да, предложили, точнее, не попросили, прислать воспоминания свои о педагогах, о учителях, пишет нам Михаил. У меня в институте был препод по теоретической механике, профессор Борис Ильич. Мы, студенты, перед экзаменами молились всем богам. Он заходил в аудиторию, снимал очки, протирал их и говорил: господа двоечники, инженером можно считается только тот, кто отличает болт от заклепки закрытыми глазами, даже когда спит. Остальные шарлатаны. Вот так вот, да? Вот, и он никогда не ставил отлично, пишет Михаил. Его потолок был хорошо, и это была высшая похвала. Вот такие воспоминания у Михаила.
0: Ну, я хочу сказать, что, конечно же, вот эти строгие учителя по жизни, да, и не только в обучении, но и по жизни, мы их, кстати, чаще всего и вспоминаем.
1: Согласен, я с тобой абсолютно. И вспоминаем-то в очень важных и нужных для нас жизненных ситуациях. Друзья, а мы предлагаем вам делиться с нами своими воспоминаниями о школе, об учителях. Мессенджер Макс 928-401-2020. А впереди у нас рубрика культурных событий. Куда сходить, чтобы посмотреть в нашем-то Краснодаре. Музыка, друзья.

0: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре.
1: Ну что, друзья, вот и пришло время рассказать о культурных событиях, которые в ближайшее время пройдут в столице Кубани. И вот мой взгляд сразу упал, скажем так, да, на спектакль в театре драмы имени Горького 6 октября. Спектакль «Земля Эльзы». Ну что, расскажу, о чем спектакль. Эльзе за 70, и всю жизнь она была такой белой вороной. И жила-то, собственно говоря, как все. Вкалывала за троих, даже безропотно терпела, молчала и знала. Счастье-то оно и не будет, потому что если все вокруг несчастны, то это всего лишь обычная жизнь, другой не будет. Но когда в ее жизни происходят некие трагические события, она решает, все, хватит. И появляется он, а с ним и возможность выбрать счастье. Первый раз в жизни. Вот как будут развиваться события, стоит сходить посмотреть.
2: Так интересно, слушай, да, когда тебе за 70 особенно.
1: Жизнь только начинается,
2: да, друзья. Ну а я как девочка, да, которая любит кукол. И девчонкам, кто любит, тоже кукол. Приглашаю на выставку «Культурный код России». Это собрание авторских кукол с разных концов нашей страны. В основу экспозиции составила личная коллекция Светланы Пчельниковой, которая является президентом Международного объединения авторов кукол. Конечно же, каждая кукла там уникальна, но всех их объединяет одно. В каждой заложен культурный код нашей страны. Культурный код проявляется в уважении к истокам, в любви к родной земле, в бережном отношении к семье и памяти предков. Поэтому вы насладитесь не только вот этой красотой авторских кукол, а еще и немножко окунетесь в родину, в Россию.
1: Еще одно мероприятие, на которое мы с Александрой тоже так глаз свой
2: обратили внимание
1: на то, что этот лейтмотив любви в спектакле 7 октября состоится на сцене Краснодарского музыкального театра, и называется он «Тщетная предосторожность». Лиза мечтает о любви с простым парнем, однако у тетки героини имеются на этот счет свои собственные размышления. Она хочет выдать девушку за богатого, хоть и глупого соседа. Только героиня-то не согласна с выбором тетки. Ей по нраву простой сельский парень Колин. И тетушка такая, укрощая строптивую девушку, запирает Лизу в чулане, где до этого и укрылся Колин. От такого поворота сюжета не ожидал никто во всей деревне, друзья. А особенно незадачливая тетка влюбленной барышни. Тоже как бы, да, вот история такая.
2: Да, мне кажется, интересно, что ж там в чулане-то произошло?
1: Знакомство произошло в том чулане. Главное, что из этого чулана вышли они уже в любви и полной согласии, тут же, наверное, поженились, я так думаю. Так что финал нужно узнать, сходить посмотреть на спектакль.
2: Вот такие интересные спектакли, вот такие интересные мероприятия у нас с вами. Приглашаем, да, в Краснодаре?
1: Обязательно. Далее у нас рубрика «Ленивые варенички», и приглашаем вас присылать нам свои приветы, поздравления на номер мессенджера Макс 928 401 2020, и послушаем вашу любимую песню.

0: День сегодня праздничный, Международный день учителя. И поздравления, как раз приходящие от вас, они адресованы именно этим виновникам торжества.
1: А Татьяна прислала нам сообщение. Доброе утро, любимое радио. Доброе утро и вам, Татьяна. Поздравляем замечательных учителей с профессиональным праздником. Школа номер 10, хутора Куликовский. Желаю вам, дорогие учителя, здоровья, мира, прекрасных учеников, терпения. Всем вам благ. Спасибо за ваш благодарный труд. Станица Каневская, Татьяна Алексеевна прислала.
0: Татьяна
1: вот
0: Алексеевна,
1: такой...
0: мы присоединяемся ко всем вашим словам, вот поздравления, которые вы прислали. Еще Людмила нам пишет: доброе утро, наша передача «Алло, село», поздравляем наших дорогих учителей Токаренко Александру Александровну, Ильющенко Евгению Александровну, Поклад Федора Николаевича, с праздником, с Днем Учителя, здоровья крепкого желаем, удачи, успехов, благополучия, благодарных учеников. С уважением, Людмила Андреевна, руководитель тут тост 1/1 станица Новокорсунская. Тоже присоединяемся к поздравлению, с превеликим удовольствием это делаем. Ну что, друзья, двигаемся дальше. Впереди у нас, конечно, будет много разговоров о наших любимых учениках. Послушаем хорошую музыку, ну и ждем новости, друзья. От Екатерины Полукова, да?
1: Да, пока мы слушаем новости, пока мы слушаем музыку, присылайте ваши истории, ваши сообщения, ваши поздравления, да, Дню учителя, +7 928 401 20 20. Что интересного было в школьные годы?
0: В этот же день можно вспомнить, обязательно. Мне больше нравится всего, когда вспоминают вот эти выражения учителей, ведь когда ты там, а что-то голову дома забыл.
1: А мне нравится, когда секретики какие-то раскрывают, например, в школьные годы или в студенческие.
0: Да, годы-то проходят уже школьные.
1: А давайте-ка вспомним.
0: Давайте поспоминаем.
1: Потрясем.
2: Спонсор часа – компания «Славянский кирпич».
3: Казань брал, Астрахань брал, Верону Кроста тоже брал по акции.
4: Время строить, время брать. Скидка 15% на лицевой кирпич Верона Кроста. «Славянский кирпич» 8-800-100-04-01. Организатор акции АО «Славянский кирпич». Сроки акции с 1 по 31 октября 2026 года.
5: Ой, да как же поют земляки! Эх! Знай наших!

0: село.
1: Спонсор часа утреннего шоу Дим Кофе. И у нас отличная новость, дорогие наши. И она точно поднимает настроение.
0: А ко дню рождения Казак ФМ, который вся Россия будет отмечать уже совсем скоро, а это 19 декабря, Дим Кофе подготовили особенный подарок. А это новый напиток под названием Казак. Представляете, это ароматный кофе со вкусом имбирного пряника, в котором будто вот собрано все кубанское гостеприимство. И хочется сразу взять вот чашечку и насладиться этим, я бы сказала, октябрьским осенним настроением.
1: Найти его можно в кофейне Дим Кофе на улице Красная в Краснодаре. Обязательно загляните туда, и пусть этот кофе станет таким маленьким приятным поводом порадоваться и поздравить нашу с вами любимую радиостанцию.
0: Ну что, доброе утро всем, кто с нами просыпается. Сегодня у нас замечательный праздник, День Учителя. Утро главное — это проснуться в позитивном настроении и сохранить это настроение на весь день. А для того, чтобы веселое расположение духа с вами было как можно дольше, мы предлагаем подзарядиться небольшой подборкой ваших смс-сообщений.
1: Елена присылает нам сообщение в утренний чат. Доброе утро. Еду на работу, слушаю эфир и улыбаюсь. Хочу вспомнить свою первую учительницу Анну Петровну. Она всегда говорила: ровная спина — это вешалка для красивой души. Слушай, как хорошо сказала. Да. Сутулых умников не бывает, продолжала она. Мы ее передразнивали, а сейчас в 36 лет я сижу за монитором и каждые полчаса вспоминаю ее слова и выпрямляюсь. Спасибо ей за мой позвоночник и за то, что она научила держать осанку, когда жизнь пытается согнуть. И продолжение, да, хочется сказать, сейчас все спины выпрямили.
0: Ну, а с одной стороны, хорошо, что наши учителя не только воспитывали, еще и следили за нашим здоровьем, да, поэтому, друзья, рассказывайте ваши истории, ваши смешные высказывания, что было интересного в школьные, в студенческие годы. Пишите +7 928 401 2020.
2: Алло, село! Частушка для казака от Катерины из Тюмени.
3: Мне Алиса поутру Казак ФМ включает. Слушаю, алло, село! Очень заряжает!
2: Реклама на Казак ФМ.
4: Ну что опять за рок-концерт в машине?
5: Да просто Мурзик сильно нервничает.
4: Дай коту экспресс успокоен. Через полчаса замурлычет как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
5: Мурзик, это...

0: телефону 8-918-293-84-00.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. ООО «Родинка».
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
3: 3000 спасенных детей. 300 миллионов благотворительной помощи. Вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра. А добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру. Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
4: Знаете это чувство, когда одежда села идеально, словно шита лично для вас. В «Мюнхен» новая коллекция ведущих мировых брендов. Лекала на любую фигуру. Огромный выбор. Мужская и женская одежда, обувь. Приходи и убедись. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен».

0: Ну что, друзья, вы уже успели помириться с будильником, найти выход из спальни и понять, что завтрак-то придется готовить самому. Доброе утро, с вами Андрей Зитер, и в студии моя совесть, которая спит и по совместительству соведущая Александра Вольская.
1: Ой, я бы сейчас сказала, а ну к доске.
0: А я там уже и стою, ты глаза-то проснись, я уже стою 3 часа у доски.
1: Доброе утро, а я бы поспорила насчет совести, но у меня с утра когнитивный диссонанс, Андрей.
0: Что это?
1: Мы тут в подводке к эфиру подготовили с тобой красивый текст, так?
0: Ну да.
1: Про наставничество, про миссию, про открывает мир знаний.
0: Верно. Золотые слова, я тебе хочу сказать. Да?
1: Конечно.
0: Учитель ведь это тот, кто открывает перед нами такой мир знаний, возможностей. Александра, ну это все же прекрасно для речи на линейке, я считаю, да, только официоз, да? Но вот давай с тобой честно. Вот мой первый наставник в жизни, это я так считаю уже, да, то есть наш трудовик Евгений Михайлович был такой уже, ну такой вот дядька был, в возрасте уже был такой опытный.
1: Ну, конечно, у всех любимый предмет – это труды. Поэтому и наставник твой, и классика. И чему он тебя наставил? Как правильно бить молотком мимо гвоздя?
0: Ну, с чего бы говорить? Да он научил меня, знаешь, такой философии жизни. Вот он смотрел на мою кривую табуретку, которую мы делали в 5 классе, по-моему, и тяжело вздыхал и говорил: «Жизнь, Зиттер». Я помню, это как эта табуретка, кривая, косая, но устойчивая. А главное, не прыгай на нее с разбега. Вот это я понимаю, знаете, такая передача жизненного опыта.
1: А я бы тогда, ну, раз ты про трудовиков, я тоже говорю, как борщ нас варить учили.
0: Помню,
1: а,
0: да.
1: Фартушки шить.
0: Ну и как?
1: Да здорово.
0: Научил
1: конечно, хозяюшка,
0: варить.
1: Да.
0: Хоть бы попробовать.
1: Сообщение от Светланы у нас прилетело и пишет, это коллега, приветствую вас, коллеги, всех слушателей. Мой профессор на журфаке говорил: «Деточка, если вы написали текст и вам за него не стыдно, значит, вы написали его плохо». Вот так вот. Это лучшее наставничество, которое я получила. Он не открывает мир возможностей, но закрывал дверь для халтуры. Ну, главное, знаешь, правду сказать, и ты потом понимаешь, что это правда, хоть она и горька, но это же правда.
0: Вот наш наставник тоже так считает.
1: Кстати, с праздником нашего наставника.
0: Да, с великим праздником, и хочется сказать, что наставляйте нас и дальше. Мы с благодарностью принимаем практически, ну, каждое ваше слово, и я считаю, что с каждым эфиром мы становимся все лучше и лучше. Да,
1: да. Так что всем нашим...
0: Себе тоже комплимент навесили.
1: Всем нашим учителям, от первой учительницы, которая учила нас завязывать шнурочки, да, профессоров, которые заставляли нас читать. Ребята, короче, вы герои, вы наши самые лучшие учителя. Спасибо, что не дали нам остаться неучами. Даже когда мы очень сопротивлялись.
0: Спасибо огромное. Дальше послушаем хорошую музыку, и мы

Сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа.

Суахай – традиционный якутский танец. Это своеобразная молитва солнцу. Его исполняли во время праздника Исыах, в день летнего солнцестояния. Люди брались за руки и шли по кругу, повторяя хвалу светилу. Так они радовались тому, что выжили после долгой зимы. Сегодня традиция сохраняется. Танцующие, а их может быть огромное количество, взяв друг друга за руки, перемежаются с ноги на ногу. Сначала движутся медленно, а потом все быстрее и быстрее, словно призывая тепло прийти скорее. А Суахай стал

15 293 человека станцевали на празднике «Самый большой хоровод». А в 2023 году в республике был учрежден день танца «Асуахай». На нем собираются жители от мала до велика. Радуются весне, солнцу, обновлению. В этот день

0: Понедельник на календаре, 5 октября. Сегодня мы отмечаем замечательный праздник, День Учителя. И вот, знаете, раньше же первое воскресенье октября отмечался этот праздник, и многие путались. Там 3-го, 4-го, 5-го, ну какой день выпадал, да?
1: Конкретно такая... даты не было.
0: Да, и вот День Учителя сейчас, почему 5 октября? Это не случайно, дата имеет важное историческое значение.
1: Оглашай.
0: Рассказываю, в 1966 году ЮНЕСКО, Международная Организация Труда, приняли рекомендацию о положении учителей. Это был первый международный документ, который рассказывал о труде, об условиях, а также о правах и обязанностях учителя. Поэтому 5 октября.
1: Вот легко же запомнить. Легко, да? А, кстати, вот хорошим подарком к празднику стало вот 29 сентября в Краснодаре открыли памятник первой учительнице под названием «Вселенная знаний». И, кстати, вот за проект вот этой композиции голосовали, и такое онлайн было голосование, все жители города Краснодара. Что ж за композиция такая, если вы еще не видели, там изображена учительница в окружении учеников. И вот этот весь мир, который педагог открывает детям. Растения, животные и бескрайнее небо вот с парящими птицами.
0: О, потрясающе.
1: Красота.
0: Да. Наши учителя, наши педагоги, они должны были вложить нас в теорему Пифагора, пока мы пытались грызть мел, да, там крутили, не знаю. А как они это делали? О, это был высший, мне кажется, вообще просто пилотаж.
1: Знаешь, я очень часто вспоминаю коренные фразы наших преподавателей, учителей. Это же ведь готовые какой-то, знаешь, подводки к нашим выходам практически с тобой.
0: И вот, взять,
1: да, звучат, как они, да, вам 100 раз объясняла, для кого я объясняю в 100-й раз. Вот такое вот выражение.
0: Нет, это
1: было.
0: Знаешь, как я вам 100 раз объясняла, в 101-й раз объясняю.
1: Господи, мне захотелось из студии выйти. Сейчас сразу. И еще знакомый всем звонок для учителя. Ну, ладно, для вас, ну, дайте договорить. То есть такое тоже было.
0: И половина перемены учитель договаривал.
1: Да, но моя любимая, у меня в голове ветер, у тебя в голове ветер гуляет, но, судя по оценкам, он там уже ураган. Вот такое тоже было. Пишет нам наша постоянная радиослушателя Ольга, и пишет она: доброе утро, Андрей, Александра, а я благодаря учителю математики знаю, что здесь здание здоровья пишется с буквой З. Повторяла она это так часто, что въелось в голову на всю жизнь. Видишь, учитель математики учил правописание.
0: Да, Ольга, я большими буквами написал, видимо, да, обратите внимание, учитель математики написал.
1: Пишите нам свои воспоминания о школе, о своих любимых учителях на мессенджер Макс 928-401-2020. Друзья, у нас впереди игровая рубрика «Послесловица», где мы готовы раздавать подарки. Берите в руки телефон и звоните. Еще раз
0: повтори, 728-401-2020, и пока играет песня, да, наши любимые песни, звоните.

0: 8:47 утра на часах столицы Кубани. Всех приветствуем. Понедельник — это как ворота, как калитка вот на просторы трудовых будней. Главное, чтобы она не скрипела. Красиво открывалась. Да, какие разговоры у нас тут потрясающие идут.
1: А какие сообщения прилетают от наших радиослушателей?
0: Мы о учителях вспоминаем.
1: О учителях вспоминаем, о наших педагогах. И многие наши радиослушатели с нами заново, скажем так, знакомятся.
0: Проходят свои школьные годы.
1: Нет, вот Виктор Сердюков написал: мы с вами познакомились. Мы пишем: познакомились.
0: Давно уже.
1: Да, сегодня дополнение к нашему знакомству. Виктор пишет, что он учитель химии и биологии. Вот как.
0: Ну что, тогда мы Виктора тоже поздравляем с праздником. Дальше двигаемся. Так, у нас еще есть сообщение.
1: Да, Светлана написала нам сообщение. Доброе утро, казачок. Наш родной Краснодарский край. Александре, Андрей, вам тоже привет. Поздравляю своих учителей. Галицинская школа номер 39. И Светлана пишет, что в школе любила урок физкультуры.
0: Всеми любимый урок.
1: Да. А еще у нас была зорница. Как это было здорово. Все были задействованы. Кто-то готовил обед, кто-то рисовал стенгазету, спортивные соревнования, жюри все это оценивало. И потом по итогам были награждения.
0: Но я вот думаю, все-таки, да, это же инициатива была учителей, преподавателей школы, чтобы вот собрать всех, да, вот такую мотивацию, как сейчас в современном мире мы говорим, да, проявить среди учеников.
1: Да, и наша же учеба состоит не только из математики, физики, литературы и русского, а еще из человека, человеческая личность состоит из чего?
0: Так, из чего?
1: Уметь танцевать, петь, рисовать, всесторонне.
0: Они же тоже учителя, получается, у нас, да? То есть кто учит музыки, хореографии, там, изобразительному искусству?
1: Да, хотя, конечно, у них есть другой праздник свой, но все же, все равно.
0: Я хочу все-таки, чтобы мы поздравили их.
1: Все педагоги.
0: Да, наши любимые педагоги, ведь они открыли нам вот этот творческий мир, да, творческое начало, это очень здорово и замечательно.
1: Сообщение еще прилетело от Дмитрия. У меня в начальной школе была первая учительница, Тамара Семеновна, строгая, пишет, если кто-то опаздывал, она не ругала нас, она смотрела на часы и говорила: каждая минута опоздания — это минус одна конфета из твоей будущей взрослой жизни. Представляешь, какое выражение? Тогда мы не понимали, сейчас понимаю, она учила нас ценить время.
0: Вот так, друзья. Мы тоже предлагаем вам ценить время и не пропустить рубрику «Ленивые варенички». Уже поскорее присылайте нам приветы и поздравления.
1: На номер +7 928 401 2020 и обязательно зачитаем.

0: Вареничкие.
1: Варенички.
0: Ленивые варенички, рубрика приветов и поздравлений. Знаешь, я бы сказал так, как вы присылаете свои сообщения, можно сказать, накидали нам полную кастрюлю вареников. А мы сейчас быстренько ее, вот они готовы, с пылу жару, читаем.
2: Да, Елена прислала сообщение, город Кропоткин, и с праздником поздравляет своих коллег. Вот, педагог у нас, да, Клепикова Людмилу, Асланову Светлану, дочечку Скляр Светлану. Счастья, мира, добра и благополучия Елена желает всем своим коллегам. Ну, а мы, конечно же, Казак ФМ присоединяемся. Еще прилетело у нас сообщение от Светланы, которая сегодня праздник, день рождения у Орда Мариночки. Поздравляет ее коллег Мехтока зерновой компании Новопетровская. Желает здоровья, счастья, любви, удачи во всем. Пусть всегда будет мир. Вот такое сообщение
0: прилетело.
2: Мы всем
0: коллективам радио Казак ФМ присоединяемся к вашим поздравлениям, к этим душевным словам, которые вы присылаете нам в наш чат. Идем дальше.
2: Да, вот еще сообщение от Людмилы. Доброе утро, Александра и Андрей. Людмила, вам тоже доброе утро. Поздравляю всех учителей нашего Краснодарского края. С Днем Учителя. Желаю творческих успехов в работе, семейного благополучия, счастья, удачи в личной жизни. С уважением к вам, Людмила.
0: Еще одно поздравление улетает у нас в Москву. Друзья, поздравляю от Барсукова Наталью Александровну с днем рождения. Желают женского счастья, большой задорной энергии, оставаться вот такой же обаятельной, привлекательной и всегда быть желанной. Но мы тоже присоединяемся к этому поздравлению. И пусть вообще в нашей жизни будет всего самого замечательного, конечно, самого хорошего, такого доброго, чтобы весь день можно было ходить и вот улыбаться. Но не на нервной почве, как я всегда говорю, да, а от радости, на
2: да
0: самом деле.
2: Да и вообще, всех, кто сегодня отмечает день рождения, да, встречает свой новый год, скажем так, да?
0: В своей жизни. Да,
2: да, в своей жизни, то мы, конечно же, присоединяемся и поздравляем вас с днем рождения, если вы нас слышите.
0: Событий много, и они происходят каждый день, и даже если вы не написали нам сообщение, а такое событие имеется в вашей такой жизненной коллекции, то мы обязательно поздравляем и вас в том числе. У кого юбилеи свадеб, у кого юбилеи, трудовые юбилеи, юбилеи коллективов. И, кстати, сегодня свой день рождения отмечают наши соседи, Республика Адыгея, дорогие
2: наши. Кстати, да-да-да, часто же звучат песни, да, песни от соседов.
0: Конечно, да, и у нас приезжают артисты с Адыгеи к нам в студию, радуют своим творческим мастерством, так что соседи наши, с праздником вас, мирного неба и такого созидания, развития, хорошего, доброго. Встречайте гостей на своей такой гостеприимной территории.
2: Да, ну что, 8 часов 56 минут и ждут нас новости, да, и а мы встретимся уже в следующем часе.
3: Как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: Доброе утро, дорогие наши радиослушатели. Сегодня мы говорим о наших учителях, наставниках, педагогах.
1: Сегодня такой замечательный праздник, да, отмечает вся Россия, вообще весь мир, День Учителя. Кто они для нас? Это ведь не просто люди, которые объясняли нам разницу между синусами и косинусами, дали правила русского языка или заставляли там учить даты по истории. Нет, это архитекторы наших характеров.
0: Давайте вспомним своего того самого учителя, ведь у каждого он есть, и какую роль он играет, сыграл вообще в становлении вашей личности, мне кажется, колоссальную.
1: Вообще, это мне, ты знаешь, титанический труд, который, к сожалению, ну, не всегда измеряется, да, тем, что, чем измеряется. Это работа с самым сложным материалом вообще во Вселенной. Это с человеческой душой, это с будущим поколением подрастающим.
0: Ну и вообще, легко ли быть учителем? Ведь легко ли быть таким, знаешь, неким дирижером оркестра, где 30 инструментов постоянно фальшивят? Половина музыкантов хочет спать, да?
1: А ну-ка настрой всех, да?
0: Да. Вот быть учителем — это же ведь действительно вот колоссальный труд. И мы подходим вот практически к самому главному. Учитель — это призвание или любовь к детям?
1: Да, и пока мы тут с вами болтаем, где-то у нас на Кубани, да, где-то там, прямо в школе, прямо сейчас десятки учителей ведут уроки, заходят в школы, да. Давайте мысленно пошлем им немного нашей такой вот энергии.
0: И если у вас есть такая возможность, позвоните своему учителю, просто скажите спасибо, ведь я думаю, что это будет таким лучшим подарком к празднику. Далее, друзья, прозвучат ваши любимые песни, а мы с Александрой пойдем встречать нашу гостью и скоро продолжим.
2: Частушка для казака от Татьяны Туманян из станицы Нововладимировской.
3: А на Кубани мы живем, а на родных просторах песни с казаком поем в городах и селах.
2: Реклама на «Казак-ФМ».
4: Фрезерные станки с ЧПУ для хобби и бизнеса. От 199 тысяч рублей. Собственное производство в Краснодаре. Большой выбор станков. Бесплатное обучение и пожизненная техническая поддержка. Компания «Savings Name». Краснодар. Улица Московская, 5. 217-66-66. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Всем добрейшего утра. Желаем и ведущие утреннего шоу «Алло, село» Александра Вольская, Андрей Зитер. Все, кто присоединяется к нам, просыпается вместе с нами. А кто еще и не знает, потому что сегодня Международный день учителя.
1: Представляешь, утром сегодня проснулись такие, точно, да,
0: учитель. Ох ты, да, надо же какой-то звонок сделать своему учителю. Обязательно позвоните своим любимым учителям.
1: Да, всем доброе утро. И сегодня у нас в гостях человек, который знает, как зажечь искру интереса к точным наукам. Разрешите представить, у нас сегодня учитель физики из гимназии номер 3, блогер, блог ведет «Дикий физик», швед Анна Александровна. Доброе утро.
2: Доброе утро всем. Доброе, очень приятно.
0: Доброе утро. Слушайте, вопрос сразу такой, вот скажите честно нам.
1: Честно.
0: Физика это действительно такая сложная или мы просто, ну там, неправильно ее понимаем?
2: Ну, вы знаете, если ее полюбить, она сложной не будет. Будет только привлекательной, будет очень хотеться еще глубже и глубже ее узнавать. Физика же это природа, ага. Поэтому как бы сталкиваемся с этим постоянно.
0: А полюбить ее можно благодаря учителю, я так думаю, да?
2: Это 100%.
0: То есть смотря как подавать информацию.
2: Конечно,
0: да?
2: Конечно. Когда дети влюбляются в учителя, им автоматически нравится предмет.
1: Да мне хочется сказать, а по книгам можно полюбить физику?
2: Если любишь читать, возможно.
0: Да.
2: Но сейчас столько разных моментов. Можно и по книгам, можно интернет, все что угодно. Любые средства информации приведут к, либо к любви, либо к непониманию и нелюбви.
0: Слушайте, а как вот объяснить, допустим, там ребенку, что потом посмотрел вокруг и понял? Так это ж физика буквально повсюду. В телефоне, в автомобиле, на кухне, в спорте.
2: Ну, просто заинтересовать, показывать все на личном опыте. Я разжевываю информацию настолько детям, что тут уж куда ни ткни, везде понимают, что это физика.
0: Ага.
1: А кстати, вот так вот, ведь в жизни тоже можно рассказать ребенку, что это физика. Садишься, сел на парту, это что у нас, какая сила
0: притяжения?
2: И сила тяжести, и сила упругости. Иногда спрашиваю, почему не падаете со стула, почему вот вас не притягивает на стул, только сильно земля, и мы уже начинаем говорить про силу реакции опоры и так далее.
1: А если за партой болтают, да?
0: Это сила притяжения друг к другу.
2: Ну, есть и сила противодействующая, поэтому...
0: Учитель.
2: Конечно. Будем отталкивать.
0: Вот она, физика, повсюду на самом деле.
2: Везде, везде.
0: Вот так вот. А что, на ваш взгляд, вот сегодня особенно важно дать школьнику, кроме знаний по предмету?
2: Любовь.
0: Любовь к предмету, к самому, или вообще любовь в целом к жизни, через физику можно?
2: В целом можно. Через любой предмет можно. Когда ты любишь детей, только от души, не показываешь свою любовь, а от души любишь, они автоматически в тебя влюбляются. И такой мэтч, он делает уникальным любой урок. Любой урок. Что бы ты им ни говорил, они будут слушать тебя с удовольствием.
0: Подожди, а как вот, Саш, подожди, у меня вопросы прям из меня из рога изобилия. Вот вы про любовь сказали, да, что там не показать эту любовь, да, как-то вот, а на шею не садятся дети, как говорится, вот я их так полюбил.
2: Это надо регулировать, это надо уметь.
0: Вот эту субординацию как-то вот.
2: Ну, иногда переходят границы, потому что дети же тоже тебя щупают, они пробуют.
0: Они тоже где-то психологи.
2: Что с Анной Александровной можно, а что с ней нельзя. В принципе, так со всеми учителями. Вот. Ну и тут уже ты должен регулировать, насколько ты позволяешь, как бы так сказать, свешивать ножки или просто рядом скакать.
0: Отлично. А, друзья, мы продолжим дальше нашу беседу после ваших любимых музыкальных композиций. Так что будьте с нами и узнаем, на самом деле, а чему же научили ученики Анну Александровну.

0: Лодка ярко-солнечной весной. Нету силы, как охота, просто встретиться с тобой.
1: Позабыть тревог, невзгоды, окунуться в мир любви.
0: Это все мечты солдата, напиши мне, напиши. Это все мечты.

0: продолжается наше утреннее шоу. В студии Андрей Зитер, Александра Вольская.
1: Всем доброе утро. И сегодня у нас в гостях швед Анна Александровна, учитель физики гимназии номер 3. Блогер. Она ведет свой блог вместе со своими учениками. Я так предполагаю, да? Дикий физик называется ваш блог. Ну, поговорим в этом эфире.
0: Да, как мы обещали спросить у нашей гости, а чему вас дети научили? Вот вы педагог, вы их учите, да? А чему они вас научили? Поделитесь.
2: Ну, по сути, дети меня и направили вести этот блог.
0: Ага.
2: Вот вы все показываете, вы все рассказываете, вы вот так интересно предмет ведете. А давайте это все будем делать и в соцсетях тоже.
0: Ага.
2: Я говорю, ну давайте. И все, и вот привет этому классу. Сейчас это уже 9 класс. Вот, молодцы. А завели мы это все в 7-м, они были классе. И вот мы прямо-таки остались после уроков. Завели блог и стали туда, все дети с удовольствием принимали участие и принимают до сих пор, руки поднимают, снимите меня, покажите меня, я тоже хочу передать привет маме, потому что и родители тоже меня смотрят. А научили меня дети легкости. Просто легкость.
0: Восприятие,
2: конечно,
0: жизни в целом.
2: Все проходит, да? Все прекрасно, улыбайтесь, все удивительно. У детей все сейчас гораздо легче, чем у нас, взрослых.
0: Анна Александровна, можно сделать такой небольшой подвывод тому, что вот начало ведения блога, оно улучшило понимание ваше с вашими учениками, наверное, да?
2: Ну, конечно, конечно, безусловно, да. Ты же как будто бы выстраиваешь отношения сквозь их мировосприятие. Mm-hmm, они mm-hmm. же вот тоже любят все смотреть, любят все искать что-то в интернете. А тут раз, и они, и я, и наша школа.
1: А как роли распределяются там? Кто сценарист, кто видеооператор?
2: Нет,
1: кто
2: у нас все спонтанно. Как только вот что-то начинает интересное, какие-то лабораторные работы или какая-то такая тема, оно просто спонтанно.
1: Кто за камеру отвечает, скажем так? Кто снимает?
2: Ну, в основном я.
0: А вот такой теперь вопрос. Вот могут ли короткие видео объяснить законы Ома, ну, более понятнее, чем 45 минут у доски?
2: Ну, сейчас уже да. Сейчас могу сказать, что да.
0: Вначале тяжело было, да, вникнуть в эту структуру?
2: Да, можно.
0: Сейчас уже легче, да? Но вот ваша аудитория, это же не только школьники, к вам часто обращаются и взрослые люди с просьбой объяснить физику для жизни. Вот какой такой запрос от взрослой аудитории был таким самым, может, неожиданным или сложным для вас, вот как для эксперта, я бы сказал, да, такой?
2: Ну, не знаю. Особо таких вопросов мне взрослые не задавали.
0: А дети часто задают такие вопросы, которые, может быть, даже какой-то момент обескуражили вроде?
2: Конечно, есть пытливые умы, никто этого не отменял. Но я всегда говорю, что учитель — это в первую очередь человек.
0: Ага.
2: Он не обязан все знать, даже учитель. Такая большая, с большой такой буквы.
0: Подождите, тогда у меня следующий вопрос. А не было ли такого, когда вы вызываете ученика к доске, к примеру, да, mm-hmm. и он где-то вдруг, ну там, может быть, неправильно что-то ответился, там, я не знаю. А вы говорите, ну вот, иди учи, а он вам и говорит в этот момент, да, то есть, ну если
2: Расскажи.
0: Вы это не знаете, да, то есть, то я-то и не обязан это знать.
2: Ничего страшного, мы вместе поищем, все найдем. Из любой ситуации всегда можно найти выход положительный для обоих, и для учителя, и для ученика.
0: О, слушай, ну это очень здорово, да, и мне вот мне бы хотелось, чтобы в свое время вот у нас с педагогами, нашим старшим поколением было вот такое же понимание, как вот сейчас с вашими учениками. Ребяшки, мы двигаемся дальше, у нас еще музыкальный блок впереди, а мы, конечно, вернемся, но, дорогие наши, мы остаемся в видеотрансляции в социальных сетях во ВКонтакте и на сайте kazakh.fm. Подключайтесь.

0: Говорим сегодня о том, как же потрясающе учиться, быть учителем, быть педагогом. Вообще, наверное, здорово быть учеником у такого замечательного учителя, как у нас сегодня в гостях швед. Спасибо. Анна Александровна. Это учитель физики из гимназии номер 3. Доброе утро еще раз.
1: Доброе утро. Спасибо.
2: Доброе утро. Продолжаем наши разговоры. Вот вы объясняете, Анна Александровна, сложные законы Вселенной через мемы, там, жизненные ситуации. Вот как, на ваш взгляд, изменилась природа восприятия информации у современных детей по сравнению с тем вот поколением, когда вы сами сидели за партой, мы там сидели тоже за этой же партой?
1: Ну, лично у меня на уроках физики все было очень строго, серьезно и как-то вот страшновато даже немного. Вот. А сейчас, ну, лично я стараюсь детям преподнести информацию как можно проще, доступным языком, и все время привести какие-то опытные такие вот моменты, показать, что физика это не страшно. Как говорят сейчас, хочешь, я тебя напугаю, физика? Нет, нет. А наоборот, влюбить в предмет, показать, что это то, с чем ты сталкиваешься ежедневно.
0: Современная жизнь и вот это блогерство, да, учитель-блогер, это сейчас популярно, модно, становится для учеников, и вот учитель, сам учитель, да, медийной личностью. Вот как вам удается сохранять эту профессиональную дистанцию, да, в школе и авторитет, оставаясь при этом на одной волне с вашими девятиклассники, да, сейчас, по-моему, они уже, да, с кем вы снимаете?
1: Сейчас уже это 9-й Д, кстати, привет обязательно им передам.
2: А прям сейчас можно передать им привет, да.
1: Так, 9-й Д, я передаю вам огромный привет. Молодцы. Это они мне помогли, по сути, как сказать, сподвигли меня. А давайте сделаем. Ну, хорошо, ладно, попробуем. Первое время было немножко вот этот баланс держать тяжело, потому что идешь по школе, даже говорят, о, дикий физик пошел, дикий физик. Вот. А потом все дети уже привыкли, все знают.
2: А почему, кстати, дикий физик? Это они придумали?
1: Нет, это Анна Александровна придумала.
2: Ох ты, как креативненько, да, я сказал.
1: Не знаю, так получилось. Не могу объяснить эту ситуацию.
0: Но вот, а как перейти, да, скажем, авторитет, дистанция, вот как найти вот эту золотую середину? Вроде и строгость учительская, да, скажем, и в то же время должна быть легкость введения этого блока.
1: Ну, скажем так, всему свое время. Блок — это все-таки больше как игра, что-то такое. Поэтому всему свое время. На уроках я в первую очередь Анна Александровна, и здесь у нас есть строгий порядок действий, домашние задания, какие-то там новая тема, опрос, еще там что-то, контрольный, самостоятельный, лабораторный и так далее. Вот. А что касается блога, ну, это уже там две минуты перемены и... И у нас есть контент.
0: А другие классы подключаются? 11-й класс?
1: Конечно, и 11, да все. Иногда даже пятиклашки, которые физики понятия не имеют, и то меня знают, и родители их на меня подписаны. Они приходят домой, рассказывают. Сегодня показывали моего брата, а меня можете показать, передайте привет и так далее.
2: Там звезды в блоге еще в этом, да?
1: Да. Некоторые прям просятся, хотят поучаствовать, чтобы их видели.
0: Всех берете? Или нужно заслужить, как говорится?
2: Кастинг нужно пройти какой-то, нет?
1: Ну вот никакого кастинга не надо. Если ребенок хочет, это надо приветствовать.
0: 11 класс у вас выпускной. Вы классный руководитель.
1: Да, я чудесный классный руководитель у чудесного классного класса. Я их очень люблю, каждого обнимаю, передаю большой привет. И уже даже был опыт слезы, потому что понимаю, что скоро мы с ними расстанемся, я уже не буду их видеть. Я буду их видеть, но я не буду их видеть каждый день, их будет безумно не хватать. Это любовь, безусловно.
2: Вот, я только за то, я думаю, что это взаимная любовь, которая откликается и в вашем сердце, и в сердцах ваших учеников. Ведь вы друг у друга учитесь, они учат вас, а вы учите их, да, это же такое. И придет следующий класс, и вы поделитесь с ним вот этим опытом, это же здорово на самом деле. Анна Александровна, ну вот время, оно летит неумолимо, да, такой с атомной скоростью, я бы сказал, да. Что пожелаем нашим радиослушателям?
1: Радиослушателям пожелаем в первую очередь здоровья, легкости бытия. Сейчас так сложно в каких-то ситуациях не реагировать на что-то. Живите с легкостью, наслаждайтесь, встречайтесь с друзьями, чтобы все-все было хорошо. И любую ситуацию с улыбкой. Любую ситуацию. И тогда все будет гораздо легче, чем казалось. вначале.
2: Спасибо огромное. У нас в гостях, вы слушайте, человек замечательный. Ребятки, вам повезло с педагогом, с учителем.
0: Сразу хочется в школу. Швед Анна Александровна, учитель физики из гимназии номер 3. Я бы сказала, дикий физик. Назовем так. Ну что, вам спасибо большое за сегодняшнее доброе утро такое, да. А мы с вашим напутствием, как вы, да, здоровья и всего там самого хорошего, отправляемся дальше.
2: Хорошее напутствие для начала недели. Друзья, уже встретимся завтра ровно в 7 часов на той же волне Казак-ФМ. Будем просыпаться вместе с нами.
0: Александра Вольская, Андрей Зитер просыпались в это утро с вами. Всем пока-пока, до завтра.
3: Свою новую песню «Ой, молодой». Слушайте нашу новинку на

0: спонсор часа – группа компаний «Юси».
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ 3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Ой, да как же поют земляки. Эх, знай наши.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи стараются похудеть к лету вот уже 7 лет подряд. Это наши соседи, встречая своих детей, вернувшихся с экскурсии в Москву, называют их москвичами. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, ну, признавайся, какие у тебя отношения с тещей?
1: О, самые теплые, Петрович. Она на Дальнем Востоке живет.
0: Повезло, братец.

0: встретились две подруги.
1: Нинка, ты так изменилась! Ты так потолстела!
0: Это я еще похудела. Ты меня месяц назад не видела. Была как ты.
2: Шутки, прибаутки.

0: наши учителя. Спасибо вам.
1: Я иногда закрываю глаза и снова вижу перед собой ту самую доску, немного испачканную мелом, и ряды парт, за которыми мы сидели, не доставая ногами до пола. Это было так давно. Но почему-то помнится вот в самых ярких красках наш первый класс и она, наша Светлана Петровна. Для нас она была не просто учительницей, вот она была, ну, как капитан нашего первого корабля, который отправляется в большое плавание по океану знаний. Она не просто учила нас писать палочки, крючочки в прописях, она учила нас главному – дружбе, честности и трудолюбию. Прошли годы, мы выросли. Кто-то из нас стал врачом, кто-то строит дома, а кто-то, как я, работает со звуком и словом. Но в каждом из нас до сих пор живет тот самый первоклассник, которому Светлана Петровна однажды сказала: «У тебя все получится». И сегодня, в этот день, я хочу от всего сердца поздравить всех учителей за то, что учите не только науки, но и жизни. Здоровья вам, сил, и чтобы в ваших классах всегда было так же светло, как в наших воспоминаниях. Ваш ведущий утреннего шоу Андрей Зиттер.
2: По пути с Казак-ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Так, кто это у нас тут? Ага, Мария Петровна. Так, Мария Петровна, объясните, пожалуйста, собравшимся, почему вы развелись с мужем?
2: Ой, вы знаете, он относился ко мне как к собаке.
1: Это в каком смысле?
2: В смысле, он постоянно требовал от меня верности.
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут знать курс лечения лучше профильного врача. Это наши соседи, вместо того, чтобы убрать за своей собакой на прогулке, с актерским профессионализмом делают вид, что это так и было. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Баба

0: Русланчик, а ты смотришь прогноз погоды?
1: Не, Петрович, я не верю в экстрасенсорные способности.
0: Ой, во что ты веришь вообще, Русланчик?

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а зачем человеку читать?
3: О, Нина, это одно из важнейших умений человека. Всю важную информацию мы храним в письменном виде. От вывесок магазинов и маршрутов автобусов до серьезных научных трудов. И все их нужно уметь читать.
0: Названия магазинов и я уже умею читать. А зачем читать книги?
3: Ну как же, дочь, ты же любишь слушать, когда я читаю тебе книги?
0: Да, особенно сказки и всякие приключения.
3: Чтение книг – это очень увлекательно. Прежде всего потому, что развивает воображение. Именно поэтому родители начинают читать книги детям с самого раннего возраста. Когда мы читаем, то оказываемся в мире, который создал автор, и наше воображение рисует его по описанию в тексте. Так развивается образное мышление. Оно очень поможет в жизни, ведь многие профессии, особенно творческие, требуют нестандартного подхода.
0: А еще мне нравятся книги про древний мир.
3: И это тоже здорово. Книги могут рассказать о прошлом и настоящем, об истории других стран и культуре разных народов. В общем, читать стоит, чтобы узнать много интересного об окружающем мире. А еще чтение книг повышает грамотность.
0: Это как?
3: Во время чтения включается зрительная память. Мы запоминаем, как выглядят слова, а потом по инерции пишем их правильно. Кроме того, в книгах много слов и оборотов речи, которые редко звучат в нашем общении. И чем больше их будет в речи человека, тем понятнее он будет выражать свои мысли. Знаешь, как мы с мамой радуемся, когда ты к месту употребляешь какие-то редкие словечки, которые мы с тобой прочитали в книжке?
0: Это потому что я стремительно учусь, папочка.
2: Папа знает.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Приходит женщина к гадалке и говорит: «Вы знаете, я бы хотела снять порчу».
2: «Снять порчу? Это можно. А где вы ее ставили?»
1: «У вас».
3: Гадалка поворачивается куда-то в сторону по традиции и кричит: «Аля, иди сюда, у нас отмена!»
0: Вареники! В субботу и воскресенье с 12 в 18.00 Вареночки по вашим письмам на Казак ФМ. Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». Сегодня в 17.45 на Казак ФМ.
4: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
0: «Я фермер». Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Она дарит жизнь и хранит наследие. Добрая и смелая. Любящая и преданная. Ее красота – это сила, которой нет равных. Ее дела прославляют Кубань. Сила женщины. Сила женщины. На Казак-ФМ. Ко дню учителя.
1: Раиса Хлебникова. Народная учительница Екатеринодара. Ее любовь и забота изменили судьбы сотен ребят. Получив педагогическое образование, Раиса начала преподавать. Затем открыла частный приют и вечерние классы для мастеровых. В начале 20 века в Екатеринодаре было много беспризорных детей, которые бродяжничали, воровали и страдали от голода. Сердце Раисы Хлебниковой не могло остаться равнодушным, когда она видела этих ребят. Женщина решила им помочь и взялась за строительство приюта. Она обратилась к городскому голове Чистякову, и тот выделил землю, пустырь недалеко от вокзала. Строили приют всем миром. И общими усилиями в 1907 году появилось дневное убежище для бесприютных детей во имя Христа Спасителя. Его возглавила сама Раиса Хлебникова. Там ребята осваивали не только науки, но и ремесло. Девочки учились шитью, а мальчики – плетению корзин. Было и небольшое хозяйство с огородом. Дети сами за ним ухаживали. Это помогало им обрести навыки самостоятельности и ответственности. После революции приют расформировали, и Раиса Хлебникова уехала в Новороссийск. В советское время в здании на улице Железнодорожной размещалась школа, а сегодня там находится лицей номер 12. Он носит имя Антона Макаренко, автора всемирно известных методик воспитания, который, как и Раиса Хлебникова, был убежден, что добрые отношения, поддержка и приобщение к труду помогут вырастить из детей сильных самостоятельных личностей.
0: Сила женщины. Сила женщины. Ко дню учителя. Казак-ФМ.
2: Казак-ФМ. Казак-ФМ.

лошади бежали не спеша. Я в полглаза искренне дремал, зимний лес тревогою дыша, мне изредка лошадок понукал.

Свет, где закат? Я еду к тебе, не зная покоя, ни сна. Я еду, вспоминаю ту весну и наши встречи, девочка моя. Твои глаза и дивную косу, в которые вплетал ромашки я. С тех пор сны мои давно уже

0: друзья, здравствуйте. Дневная программа по заявкам начинается в прямом эфире. Меня зовут Алексей Орлов. Я вас приветствую, желаю хорошего дня. И, конечно же, в сегодняшний час, ну, в большей степени будет посвящен нашим дорогим, нашим уважаемым, нашим любимым учителям. С профессиональным праздником вас поздравляю и от себя лично, и от всей команды радиостанции «Казак-ФМ». Вы также можете присоединиться, поздравляйте, рассказывайте истории про свои школьные годы, приветствуйте своих любимых, родных, дорогих учителей. Дозвониться можно по телефону 8-928-401-2020. Либо пишите в МАКС, цифры те же. И еще можно на электронную почту отправить свой привет и поздравления вареник@казак.фм. В течение этого часа все принимаем, все зачитываем. И, конечно же, ваши личные, индивидуальные поздравления учителям. Ну и первый звонок у нас уже раздался из Ленинградской. Лариса, здравствуйте, добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Рассказывайте, с каким поводом вы дозвонились?
1: Ой, я хочу передать огромные слова благодарности учителю начальных классов Ларисе Викторовне, которая мою младшую дочь отучила, мою старшую дочь отучила, и даже мою племянницу, и даже мою...

0: слов нет. Я очень благодарна этому учителю. Поздравляю и ее, и в принципе в ее лице всех учителей с этим замечательным днем. Спасибо вам всем огромное. В том числе и мои учителя, кто меня учили, тоже спасибо огромное за то, что они вкладывают в нас душу. Они заботятся о нас. Они дают нам дорогу в будущее, правильную дорогу в будущее. Спасибо огромное. И хотелось бы поздравить и какую-нибудь добрую душевную песню для них заказать.
1: Обязательно, да. Я даже подобрал песню из кинофильма «Большая перемена». Я уверен, что многие сейчас и подпоют. Ларис, спасибо вам большое за эту историю, но это правда. Такое искреннее теплое поздравление получилось от души. Приветствуем вас, дорогие наши учителя, с вашим профессиональным праздником.

0: Частушка для казака от Катерины из Тюмени.
1: Разгуляйся, наша хата, настежь окна открывай, вся станица веселится, и казак, и фэм, играй!
0: Реклама на Казак ФМ.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.

0: Вкусные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
2: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ.
3: Ну а следующий звонок у нас из Ейска раздался. Екатерина Савичевна, здравствуйте. Добрый день вам.
4: Добрый день, Алешенька, добрый день.
3: Слушаем вас.
4: Всем в вашей команде желаю. Будьте невредимы,
3: спасибо.
4: Господом хранимы.
3: Спасибо.
4: Это
3: большое.
4: Хорошо, что вы есть у нас. Хочу поздравить и ко мне присоединиться.
3: Так, куда убежал звонок? Екатерина Савичевна, вы с нами? Да, все хорошо, продолжайте, пожалуйста.
4: Ага. Ксюша, Рома ко мне присоединяется с поздравлением. Славочка, это мой правнучек, и Ульянушка, будем поздравлять. Поздравляю Сваху Валю, Валентина Васильевна, проработала 50 лет учительницей начальных классов. Потом поздравляем еще свою невесточку, жену среднего сына. Она работает учителем в школе биологии, преподает географию.

0: и классный руководитель. Хочу еще поздравить свою внучечку Алиночку. Она преподает алгебру, ну, математику, в общем, с числами все связано. Вот, в старших классах, с 9 по 11 класс. Ну, сейчас, в данный момент, она в декрете, но скоро уже выходит на работу. Так что желаем всем здоровья крепкого, как-то говорит. Океан здоровья, терпение, чемодан, миллион алых роз, удачи и всего-всего, чтобы мечты их не сбывались, и чтобы было все хорошо, чтобы любили их ученики, и они свою душу отдавали ученикам. И чтоб все было все добро. Чтоб дроны вот эти не летали. Вот сейчас была только сирена такая, что... Ой.
1: А давайте про учителей. Да. Хочется присоединиться. И, знаете, говорят, что в этой профессии остаются только те, кто действительно искренне любит детей, любит своих учеников. И вот, знаете, хорошее сообщение прилетело. Всем хорошего начала недели. Все мы являемся для кого-то наставником. Все мы у кого-то учимся, приобретая новые знания, умения и жизненный опыт. Так что всех нас с добрым и всеобщим праздником. Днем учителя. Ну а мои поздравления дружному коллективу первой казачьей школы на Кубани номер 13 города Хадыженск под бессменным руководством Елены Ивановны Селиверстовой. Учитель — это не один родитель, который ведет детей по жизненному пути, формируя их характер. Я неправильно прочитал, друзья, простите. Учитель — это еще один, да, это важно, это еще один родитель, который ведет детей по жизненному пути, формируя их характер. Пусть ваш труд будет нелегким, в удовольствии, благодарным. Пусть новые задачи будут вдохновением. И кроме работы, был интересный отдых, яркие впечатления от жизни. Особые поздравления Светлане Александровне, Юрию Юрьевичу, Алексею Егоровичу, Людмиле Николаевне, Александру Александровичу, Галине Петровне и всем учителям школы. Всех уважаю, люблю, с пожеланиями здоровья, Татьяна Ивановна. Какое красивое поздравление и какие замечательные слова. Спасибо вам, поздравляю. Конечно же, весь коллектив первой казачьей школы номер 13 из Хадыженска. Ну и, конечно же, вас, дорогая Елена Ивановна, отдельно хочется поприветствовать как руководителя. Дай Бог всего самого хорошего. Пусть школа развивается, пусть коллектив всегда будет такой твердой вашей поддержкой и самыми замечательными наставниками для ваших учеников. Добрый день. Сергей из Белой Глины пишет: выпускники 10 А-класса 1985 года. Поздравляем своего классного руководителя Слюнину Наталью Павловну. С днем учителя. Желаю вам всего хорошего. От всего 10 А-класса. Поздравляем от души. Ну, давайте еще одно сообщение. Их много, как и должно быть. Добрый день, Алексей. Сегодня хотим поздравить с днем учителя бывшего классного руководителя Катиеву Любовь Хаджимуратовну. В день учителя хотим сказать, что бывших учителей не бывает. Все дети будут помнить и благодарить вас за полученные знания, за проявленную доброту и терпение, за оказанную поддержку и понимание. Желаем вам большого счастья, уважения, крепчайшего здоровья. Также передаем искреннюю благодарность педагогическому составу школы номер 32 села Михайловского за все, что вы для нас сделали. Выпускники 1991 года, приветствуем вас и поздравляем с праздником.

0: на Казак-ФМ.
1: Я Алексей Орлов, приветствую всех, кто вместе с нами. Друзья, сегодня 5 октября, не только День Учителя сегодня, а также свой профессиональный праздник. День работников уголовного розыска отмечают все сотрудники УГРО. И это поздравление с профессиональным праздником я хочу отправить всему коллективу уголовного розыска Темрюкского района. Этот день — повод еще раз сказать спасибо за вашу непростую, порой невидимую, но жизненно важную работу. Вы берете на себя ответственность за безопасность людей, распутываете самые сложные дела, не сдаетесь перед трудностями и доводите каждое расследование до справедливого финала. Друзья, пусть интуиция вас никогда не подводит, а опыт и слаженность коллектива помогают находить выход из любой ситуации. Я желаю, чтобы количество раскрытых дел только росло. В жизни всегда была надежная опора, тепло родных и уважение окружающих. И пусть ваша служба будет безопасной, а результаты достойными вашей самоотдачи. Крепкого вам здоровья, сил и новых профессиональных побед. С праздником вас, дорогие оперативники!

0: Звоночки на Казак-ФМ.
1: Ну а следующий звонок у нас раздался из поселка Веселый. Людмила, здравствуйте. Добрый день.
2: Здравствуйте. Сегодня с Днем Учителя я хочу поздравить свою доченьку с Станицы Ленинградской, Осипенку Елену Георгиевну. И также всех ее учителей, с кем она работает. И своих учителей, которые нас учили. Это Рубан Валентина Федоровна, Лысенко Любовь Георгиевна и Спис Любовь Георгиевна и Петр Семенович. И пожелать им счастья, мира, удачи, творческих успехов и всех и творческих успехов и музыкальный подарок.
1: Да, обязательно. Азамат Биштов с песней «Цветы» по вашей просьбе появится в нашем эфире. От души присоединяемся всему коллективу, всем учителям. Желаем всего самого доброго. Добрый день, Алексей. Я, Любовь Григорьевна, хочу поздравить своего любимого Сергея с Днем Учителя. Хотя в прошлом он сейчас на СВО. Пожелать ему крепчайшего здоровья, ангела-хранителя и его сыну Дмитрию, и всем, кто сейчас в зоне спецоперации, пожелать здоровья, вернуться домой живыми, невредимыми. Низким вам поклон за вашу защиту нашей Родины. Пусть прозвучит хорошая песня. С уважением к вам, Любовь Григорьевна, село Свободное. Спасибо большое. Да, приветствуем, конечно же, и Сергея, и Дмитрия от коллектива Казак-ФМ, ангела-хранителя, наши дорогие. Всего вам самого хорошего. Всем-всем-всем ребятам, девчатам, которые находятся в данный момент за ленточкой. Так, еще вижу, да, ваше поздравление. Здравствуйте, поздравляем наших дорогих учителей с Днем Учителя. Дорогие, желаем вам творческих успехов, здоровья, благодарных учеников. Школа номер 26, станица Челбасская. Поздравляем с днем рождения. Это уже второе сообщение от Натальи Лысенко, Сергея Михайловича из станицы Челбасская. Желаем здоровья, счастья и благополучия. С уважением, папа, мама, брат Михаил и племянницы. Сергей, поздравляем вас также от коллектива радиостанции «Казак-ФМ». С днем рождения! Коллектив средней общеобразовательной школы 4 имени Чекмезова. Поздравляем с Днем Учителя. Всем здоровья, терпения, удачи, послушных учеников, мира, благополучия. Родители так подписались под сообщением. Ну и для вас, наши дорогие учителя и именинники, этот музыкальный привет.

0: Казак ФМ.
1: А у нас следующий звонок-то раздался из Владивостока. Елена, здравствуйте. Ну, вам добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Рассказывайте.
2: В хуторе Лосево живут наши любимые Кичатый Александр Денисович и Кичатая Зоя Ивановна. Сегодня они празднуют неоновую свадьбу, 66 лет. Назад, 66 лет, они создали семью, благодаря которой появился целый отряд детей, внуков, правнуков. Всякое бывало, и смех, и слезы, и радости, и трудности. Но мы всегда знали, что мы вместе, мы одна семья. Спасибо вам за все ваши старания, ведь вы для нас дороже всех на свете. Мы вас благодарим за воспитание, и знаете, мы вас любим, ваши дети, внуки и правнуки.
1: Ой, Елен, спасибо большое, но хочется, правда, просто поклониться в ноги вам, Александру Денисовичу, Зоя Ивановна. 66 лет, друзья, вот только вдумайтесь, 66 лет, семейная пара Кичатых шагает вместе, рука об руку, душа в душу, вот... Родные, дорогие, милые, хочется от всей команды Казак ФН вас поприветствовать, потому что ваш стаж семейный, но это просто какое-то торжество любви, верности и семейного счастья. Вот вы настоящие примеры. Дай вам Бог всего самого хорошего. Пусть ваши сердечки продолжают биться в унисон, а дом всегда будет наполнен счастьем и уютом. С красивой годовщиной свадьбы вас поздравляем от команды «Казак-ФМ».

0: тысячи спасенных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру.
1: На Казак-ФМ.
2: Мы продолжаем, друзья, 8-928-401-2020. Наши цифры прямого эфира, к ним же подключен Макс для ваших сообщений. И много сообщений, адресованные нашим дорогим учителям. Все буду зачитывать еще по ходу программы. И, конечно же, спасибо за то, что поддержали, за то, что признаетесь в любви и говорите слова благодарности нашим дорогим учителям, которые сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Звонок у нас раздался из Нововладимировской. Любовь Михайловна, здравствуйте вам, добрый день.
3: Здравствуйте, уважаемая программа.
2: Слушаем вас.
3: Сегодня, 3 октября, отмечает день рождения одноклассник 1988 года выпуска Кудряшов Николай Михайлович. Хороший человек, уважаемый одноклассник, семьянин. Прекрасных у него два сына. От имени всех одноклассников желаем любви и добра, солнца ясного, в доме тепла, чтобы счастье в глазах каждый день и работать хоть огромный день. Никогда ни о чем не жалеть и душой никогда не стареть. Душу улыбкой рассветом встречать, а заката весь день провожать. Внимаем, целуем все одноклассники. Храни Господь. И присоединяйся. Позвольте на любую славу.
2: Да, хорошо, и мы тоже присоединяемся. Николай Михайлович, приветствуем, поздравляем вас с днем рождения, всего самого доброго. Варенчики, хочу поздравить с днем рождения свою любимку, Реву Любовь Ивановну, очаровательную, привлекательную. Желаю вам море радости, океан счастья и безграничное количество ярких моментов. Пусть каждый день приносит только приятные новости, удивительные встречи и исполнение самых заветных желаний. Оставайтесь такой же обворожительной, обаятельной, окруженной любовью и вниманием близких людей. Счастья, здоровья, благополучия, мирного неба над головой от Ирины Бескровной. Это сообщение прилетело. Поздравляем. Добрый день. Хотим поздравить уважаемых педагогов станиц Лисогорской, школы номер 26, с днем учителя, пожелать сил, вдохновения на каждый новый учебный день. Терпение любознательных ребят, благодарных родителей. Желаем вам крепкого здоровья и семейного благополучия. От себя лично поздравить свою дочь Сагайдак Анну Сергеевну с праздником. Она работает в этой школе, и пожелать всего хорошего, твоя мамуля. Приветствуем вас, наши дорогие учителя. Поздравьте мою сестренку, ее дочечку Людочку. С днем учителя. Пожелаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного неба, сестренка Кылчик Раиса и дочь Люда. Мы вас очень любим. Кобзари. Так, ну что, ох, сколько много сообщений. Так, именинники у нас, конечно, сегодня. Добрый день, Лешенька. От всей души поздравляем с Вашенькой из станицы Дондуковской, учителя Илькевич, Наталью Владимировну из поселка Дружба, Лукьянову, Людмилу Анатольевну и Меритукову, Шамсет Рашидовну и дочечку из Майкопа, Илькевич Анастасию. Здоровья им, крепкого успехов, терпения в их нелегком труде. Благополучия и удачи. Поселок Дружба, Гончарова. С праздником вас поздравляем. Так, несколько еще давайте сообщений. Добрый день, Варенчики. Сегодня день учителя. Поздравляем от всей души своих детей с этим замечательным праздником. Крымова Виктора Сергеевича и Крымову Анастасию Валерьевну. А также коллективы средней школы номер 9, директора Онищенко Светлану Владимировну, и средней школы номер 5, директор Звягина Ольга Валерьевна, Белоглинский район. Поздравляем с замечательным праздником, днем учителя. Желаю всегда сохранять в душе любовь к своей трудной, но такой важной и нужной профессии педагога. Пусть силы прибавляют вам любовь и уважение ваших учеников, гордость за их успехи и достижения, в которых немало вашей заслуги. Будьте бодры и здоровы, оптимизма вам, душевного равновесия. Будьте счастливы, с праздником. Татьяна Сваратова подписалась под этим сообщением. Поздравляем. Поздравляем с Днем Учителя. Ты лучшая мама и хороший учитель. Ты мама от Бога, подаренная нам. Спасибо тебе за заботу, внимание к нам. Марию Анатольевну мы поприветствовали. Поздравляем.

0: шуточки на Казак-ФМ.
1: Ну, еще один звонок я успею принять. Он раздался из среднего Челбаса. Любовь Алексеевна, здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте, здравствуйте, все кубанцы. Хочу сегодня поздравить всех учителей нашей необъятной родины, нашей Кубани, в частности, нашего хутора среднего Челбаса. Нашей школы номер 15. Всем учителям здоровья, успехов, хороших родителей, понимающих, учеников хороших. И отдельно еще хочу поздравить свою дочечку Макарову Дарью Викторовну, которая преподает в этой школе, ведь младшие классы учитель. Дай Бог им всем терпения, везения, добра, но всего самого лучшего.
1: Да, дай
2: всего
1: Бог,
2: хорошего.
1: Конечно.
2: Всех с праздником, учителей.
1: Да, с праздником, наши дорогие учителя. И, конечно же, к вашим сообщениям перехожу, дочитываю. Добрый день, любимая радиоволна. Поздравляем с днем рождения вас, Тамара Владимировна Овсиенко, из Привольной. Здоровья, счастья, везения, достатка, любви тебе, любимая мама, бабушка, кумушка и подружка. Пусть твоя 69-я осень подарит тебе лучистые улыбки и всегда солнечное настроение. Любим, обнимаем. Фаина Васильевна, Леонид Николаевич, дети, внуки, все многочисленные родственники, друзья и любимое радио всех учителей любимой державы. С праздником! Храни вас Господь и святые угодники. Тамара Владимировна, поздравляем вас. Добрый день, казачок. Поздравляем всех учителей с праздником. Отдельный привет моему мужу Константину. Мы сегодня приехали на побережье Черного моря. Всем хорошей трудовой недели, а нам хорошей погоды. Да, хорошего отдыха в вашей семье и поздравляем учителей. Здрасте, Казак-ФМ. Казаки Ковалевского хуторского казачьего общества поздравляют Осипова Василия Николаевича. Желаем счастья во всех сферах жизни, оптимизма, душевного равновесия, бодрости, осуществления всех планов и надежд. И пусть задуманное свершится легко и без тревоги. Еще хочется сегодня через вашу передачу поздравить с днем учителя всех учителей школы поселка Восход, Прогресс, села Ковалевского и Северокавказского. И пожелать такие строки. Искренне поздравляем с вашим профессиональным праздником, днем учителя. Желаем вам сил, терпения, вдохновения. Вы дарите свою любовь и знания многим детям. Так пусть и судьба подарит вам такую же любовь. Оксана Коваленко, Оксана Викторовна Коваленко и Анастасия поздравляют сегодня с днем учителя Станицы Каневской, Середу Светлану Германовну и Важинскую Елену Петровну. От всей души благодарим вас за труд, любовь к работе, к своим ученикам, за терпение, за веру в каждого из нас. Желаем вам дальнейших успехов, новых побед и блестящих перспектив. Здравствуйте, Алексей. Обращаюсь к вам с просьбой. Поздравьте с днем учителя мою любимую доченьку Ихневу Аллу Владимировну. Сейчас живет и работает в первой гимназии города Ханты-Мансийска. Преподает русский язык и литературу. Родная моя, очень люблю тебя и горжусь тобой. Будь счастлив. Послушных тебе учеников, понимающих родителей. Спасибо большое. Филонова Надежда Семеновна из Псибая. С удовольствием поздравляем. Добрый день, Алексей, дорогие близкие. Сегодня день Республики Адыгея, самого солнечного уголка нашей великой России. Я поздравляю жителей республики, желаю главного наступления полного мира над головой, здоровья, любви, процветания нашей малой родине и каждой семье Божьей благости. У нас много красивых мест, горы, монастырь, приезжайте в гости. Да, любим, конечно, любим Адыгею и очень часто бываем у наших дорогих гостеприимных соседей. Наша республика Адыгея гостеприимная, да, только что об этом сказал. Так, ну, собственно, давайте сокращать. Вам, Алексей, спасибо, да. Валентин Степан и Александр Михайлович Шаповалова из Геогинской. Мой Саша получил грамоту за многолетний труд. Я очень горжусь, считаю достойным награждением. Так хотелось поделиться этой радостью. А мы вас поздравляем, дорогой Александр Михайлович. И тоже радуемся вместе с вами. Республика Адыгея, соседи, поздравляем вас. Добрый день. Поздравьте с днем рождения нашего дорогого, любимого внука, сына, брата. Тишку Русова Маратика. Желаем всего самого наилучшего, преданных друзей, здоровья, счастья, успехов. Бабушки Вали, Наташа, Люда, мама и брат Рустам Марат. Поздравляем, приветствуем вас. Добрый день. Сердечно поздравляем учителей средней школы 10 Петропавловской с вашим профессиональным праздником, с Днем Учителя. Особенно хочется выделить нашу первую классную маму Щербакову Ольгу Анатольевну. Это учитель с большой буквы. Она вкладывает в детей не только знания, но и душу. А также нашего классного папу Шульга Александра Александровича. Он учит их правилам поведения не только в стенах школы, но и в горах, в театре. С ним наши детки повзрослели. Огромное вам спасибо за ваш труд. Мы вас любим. 9 В подписался под этим сообщением. Ну, приятно, какие теплые поздравительные слова. Добрый день, Алексей. Беспокоит город Красноармейск, Московская область. Большая просьба поздравить нашу мамочку Галянкину Светлану Викторовну с днем рождения. Пожелать крепчайшего здоровья, счастья, благополучия, мирного неба, улыбок в этот замечательный день. Очень тебя любим, наша дорогая. Дети Ксюша и Славунчик, внуки Танюша, Мышонок и Витек. О как, поздравляю. Мы от коллектива «Казак ФМ». Уважаемая редакция, просим поздравить нашего коллегу, нашу тогда коллегу Озерову Наталью Алексеевну с днем рождения. Крепкого здоровья, добра, благополучия и всех благ. Наталья Алексеевна, от души вас поздравляем и приветствуем. От Ломбарской Татьяны Ивановны. Алексей, сегодня Международный день врача в России. Поздравляем всех врачей России, Кубани, Краснодара, чьи руки спасают самую большую драгоценность — человеческую жизнь. Шлю свои поздравления докторам, настоящим героям, которые с любовью, преданностью ежедневно спасают жизни нам и нашим близким. Желаю всем медицинским работникам здоровья, сил, побольше терпения, профессионального роста и достойной зарплаты за ваш труд. Будьте счастливы долгих лет жизни. Ну все, друзья, меня зовут Алексей Орлов. Дорогие наши учителя, медики, уголовный розыск, сегодня ваш день. Мы вас приветствуем от коллектива радиостанции «Казак ФМ» и, конечно же, всем именинникам большой и теплый привет. Будьте здоровы, будьте счастливы. Пока, услышимся.

потоки дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленна.

Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: наши учителя. Спасибо вам.
1: Я ведущая новостей на Казак ФМ Екатерина Плукарова. Хочу поздравить с Днем Учителя очень классного педагога Елену Александровну Чугунову. Работала она учителем истории во второй школе города Апшеронска, где я и училась. Молодая, энергичная, она общалась с нами 11-классниками, непокорными подростками, на равных. Решала нерешаемое, разбирала неразбираемое, успокаивала неуспокаиваемое. И совсем очень даже хорошо справлялась. Благодарна Елене Александровне Чугуновой прежде всего за человечность, за то, что поверила лично в меня, за наставление, за мудрый настрой. По сей день вспоминаю вас, Елена Александровна, с теплотой в душе. Классной вы была учительницей. Выпуск 2000 года, школа номер 2, Апшеронска.
2: Эх, бар!

0: на Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: Придя вечером с работы, муж говорит жене: слушай, Катюх.
2: Чего?
1: А давай поиграем в ролевые игры, а?
2: Ух ты, а это как?
1: Ну давай, как будто ты это, красная шапочка, ага. А я, значит, волк.
2: Ух ты, класс, ну давай.
1: Ну тогда, красная шапочка, иди пеки пирожки.
0: Для соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак FM.

Человеку всегда готов стол. Так говорят наши гостеприимные соседи адыги. Между Республикой Адыгея и Краснодарским краем фактически нет административной границы. И за многие годы жизни рядом друг с другом мы не только узнали, но и полюбили обычаи, традиции и национальную кухню своих соседей. Адыгейская кухня практически не изменилась на протяжении веков. Она немыслима, например, без шипс и пасте. Это примерно как у нас хлеб и соль. Вместе с новыми соседями, русскими, у адыгов появилось и множество новых продуктов. Именно тогда они стали готовить супы, борщи, тефтели и салаты. А в некоторые традиционно русские блюда черкешенки привнесли свой национальный колорит. Пример тому – вареники. Но не с картошкой, а со знаменитым адыгейским сыром. Кстати, удивительно, что головки сыра нет в гербе этой республики. Ведь он давно стал ее визитной карточкой. Согласитесь, далеко не все жители нашей страны знают, где находится республика. А вот адыгейский сыр знают и любят даже двоечники по географии. Секрет приготовления сыра, согласно нардскому эпосу, адыгам открыли боги. Сегодня мы подарим его вам. Несмотря на то, что у каждой хозяйки свой рецепт, единый принцип все же существует. Коровье молоко доводят до кипения, добавляют в него кислую молочную сыворотку. Затем образовавшуюся сырную массу выкладывают в ивовые корзинки или попросту в дуршлаг и солят, не перемешивая. Открою секрет. Адыгейский сыр не требует созревания. Есть его можно, как только спрессуется в единое целое. Ну, то есть уже через пару часов после приготовления. Помните, настоящий адыгейский сыр должен пахнуть свежим молоком и полевыми цветами. Если готовить самостоятельно не решаетесь, отправляйтесь в Адыгею. Там каждый год проходит фестиваль сыра. На специальных подворьях выбирают лучшую хозяйку и гостеприимно угощают всех присутствующих. Так вот, под шумок можно попробовать не только традиционный адыгейский сыр, но и еще сотни его сортов и блюд с ним и из него. Вареники, жареный сыр, халюши, губаты и вкуснейшие.

Радио «Казак ФМ» представляет: что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи, сколько бы ни сушили руки под автоматической сушилкой, всегда потом вытрут их о штаны. Это наши соседи заводят кошку, чтобы ловила мышей, а потом заводят мышей, чтобы кошке не было скучно. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович,
1: да.
0: А ты не знаешь, кто из родственников к соседям приехал? Какой-то Валера. Они на него кричат весь день: Валера, стой! Валера, нельзя! Валера, больно!
1: А, так это не родственник, это они гуся завели.
0: Гуся?
1: Да, Валера, хороший гусь, лапчатый.

Знаешь что, Люся, я тебе так скажу. Если твой Виталька говорит, что ты красивая и без той сумочки, о которой ты мечтаешь, и без шикарного букета цветов в руках, так вот знай, ты красивая и без

0: А ви бачили, що це?
1: Что на кубанском диалекте означает слово «балабайка»? Вот какие ответы мы услышали от случайных прохожих.
0: Ты бач, як оно!
2: Балабайка. Ну, от слова «балаболить» надо.
3: Балабайка. Может быть, балалайка. А может быть, знает, балабон. Вот есть слово «балабон», да?
4: Балабайка. Это, наверное, какое-нибудь мифическое чудовище.
5: Балабайка? Это бездельник, я думаю.
6: Ну, то есть болтун. Болтает слишком много и не попад ни в тему.
5: Вообще ассоциируется с балалайкой. Может, какой-то музыкальный инструмент.
1: Действительно, на Кубани балалайкой называют самый известный русский инструмент – балалайку. Считается, что балалайка получила распространение с конца 17 века, а ее предок – азиатская домбра. Корень слов «балалайка» или, как ее еще называли, «балабайка» давно привлекал внимание исследователей родством с такими русскими словами, как «балакать», «балабонить», «балаболить», «балагурить», что значит разговаривать о чем-нибудь незначительном, болтать, пустозвонить, калякать. Все эти понятия, дополняя друг друга, передают суть балалайки – инструмента легкого, забавного, бринчливого и не очень серьезного. Однако виртуозы-балалайшники своей игрой опровергают это устоявшееся мнение.
7: Наши учителя, спасибо вам!
8: Добрый день, я Парханов Владимир Алексеевич, главный врач научно-исследовательского института Краевая клиническая больница. Я закончил вторую школу, в которую я поступил в 1954 году. У меня в кабинете висит портрет Краснодарской средней школы номер 2. Здесь мои любимые учителя: Шишман Семен Соломонович, Федотов директор, Коваль Петр Лукич, классная руководительница Ярута, первая учительница Пятигорская и все мои ученики, с которыми я проучился 11 лет с 54 по 65 год. Я закончил школу серебряной медалью. Я благодарен своим учителям, своим директорам, которые научили меня читать, мыслить, соображать. Нам говорил Петр Лукич всякие такие вещи. Он проводил уроки математики бесплатно. Это были все учителя, которые я им благодарен. Я смотрю на них каждый день. Вижу этих людей красивых и мудрых. Их уже давно нет. Смотрю на себя, на молодого. Я и сейчас молод душой. И я дружу с своими друзьями. Гришин, Елисеев, Тимофеев и так далее. Я всех их поддерживаю. Они поддерживают меня. Я помню своих учителей и благодарен им. Мы, выпускники Краснодара второй школы, всегда поднимаем бокал и приветствуем своих учителей и директоров. Вам всего хорошего. Дети, хорошо учитесь, и у вас все будет хорошо.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Сын прибегает домой и кричит:
2: «Мама, мама! Там во дворе папа с лестницы упал!»
3: «Да ты что? И что он сказал?»
2: «А мне нецензурные слова пропускать?»
3: «Конечно, пропускай!»
2: «Молча упал, мама, молча!»
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: наши поют, земляки. Эх, знай наших.
1: Моей жизни спешит паровоз.

0: наши учителя. Спасибо вам.
1: Уважаемые наши учителя, я являюсь атаманом Екатеринбургского районного казачьего общества. Вырос я в казачьей семье, учился в станичной школе. И именно вы прививали нам настоящие жизненные ценности. Учили, что честь и вера – основа характера, что важно держать слово и быть достойным человеком. Сегодня я сам отец и воспитываю детей в том же духе. В этом большая заслуга ваших уроков. Спасибо за ваш труд и терпение. От всей души поздравляю вас с Днем Учителя. Примите низкий поклон и искреннюю благодарность.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Поздней ночью два кума воруют картошку с колхозного поля. Один другого спрашивает: «Слышь, куме, а что ты со своей картошкой делать будешь, а?»
2: «Ну, я отвезу своей жинке-красавице. Она меня за это вкусно накормит, нальет горилочки, растопит баньку, ну и потом. Сам понимаешь. А ты что сделаешь?»
1: «Ты знаешь, кума, я тебе честно скажу, я хотел на рынке продать, но теперь, похоже, тоже твоей жинке отвезу».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Она дарит жизнь и хранит наследие. Добрая и смелая. Любящая и преданная. Ее красота – это сила, которой нет равных. Ее дела прославляют Кубань. Сила женщины. Сила женщины. На Казак-ФМ. Ко дню учителя.
1: Раиса Хлебникова. Народная учительница Екатеринодара. Ее любовь и забота изменили судьбы сотен ребят. Получив педагогическое образование, Раиса начала преподавать. Затем открыла частный приют и вечерние классы для мастеровых. В начале 20 века в Екатеринодаре было много беспризорных детей, которые бродяжничали, воровали и страдали от голода. Сердце Раисы Хлебниковой не могло остаться равнодушным, когда она видела этих ребят. Женщина решила им помочь и взялась за строительство приюта. Она обратилась к городскому главе Чистякову, и тот выделил землю, пустырь недалеко от вокзала. Строили приют всем миром. И общими усилиями в 1907 году появилось дневное убежище для бесприютных детей во имя Христа Спасителя. Его возглавила сама Раиса Хлебникова. Там ребята осваивали не только науки, но и ремесло. Девочки учились шитью, а мальчики – плетению корзин. Было и небольшое хозяйство с огородом. Дети сами за ним ухаживали. Это помогало им обрести навыки самостоятельности и ответственности. После революции приют расформировали, и Раиса Хлебникова уехала в Новороссийск. В советское время в здании на улице Железнодорожной размещалась школа, а сегодня там находится лицей номер 12. Он носит имя Антона Макаренко, автора всемирно известных методик воспитания, который, как и Раиса Хлебникова, был убежден, что добрые отношения, поддержка и приобщение к труду помогут вырастить из детей сильных самостоятельных личностей.
0: Сила женщины. Сила женщины. Ко дню учителя.
2: Казак-ФМ.
3: Казак-ФМ.
4: Всем привет, я Юта. Слушайте мои песни на радио Казак-ФМ.
5: И вот когда ступлю я на порог, меня с улыбкой встретишь, улыбнешься, как Бог.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут всю неделю не просыпаться по будильнику на работу, а в выходные проснуться в 5 утра и думать: «Зачем я так рано проснулся?» Это наши соседи могут оскорбить друг друга, просто чтобы был повод начать разговор. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, а какая дата рождения у твоей жены?
1: А для чего ты интересуешься, Русланчик?
0: Да я раньше твою дату рождения водил, когда к твоему Wi-Fi подключался, а теперь цифры не подходят. Вот сижу, подбираю.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Пойду, наверное, к пластическому хирургу. Попрошу сделать лицо попроще.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а древние люди ходили в школу?
3: Не думаю, дочь. Пока люди не придумали буквы и цифры, такой необходимости не было. Объем знаний у древнего человека был небольшой, и родители тогда вполне справлялись с ролью учителей. Ведь чему они учили своих детей? Как добыть огонь, как поймать рыбу или достать дикий мед.
0: Так а кто школу-то придумал?
3: Само слово «школа» пришло к нам из греческого языка. Оно означало «досуг», то есть «свободное время». И вот как раз в Древней Греции школы уже были. Там детей учили читать и писать, сочинять стихи, наблюдали за звездами. В общем, они уже были похожи на современные школы.
0: А в России детей учили?
3: Конечно. После крещения Руси детей активно начали учить грамоте. Как раз в то время появилась славянская азбука, которую придумали Кирилл и Мефодий. И тогда же появились первые школы в Новгороде, Смоленске, Суздале и Курске. В прошлом веке в Новгороде, кстати, нашли клад – тысячи берестяных грамот. И вот среди них ученые обнаружили грамоты и рисунки Анфима. Это мальчик твоего возраста, который жил в 13 веке. И он учился писать так же, как и ты.
0: А дети все учились?
3: Нет, дочь. В те времена учились только дети богатых и знатных людей. А большая часть людей была неграмотными. В России обязательное образование появилось чуть больше 100 лет назад. Зато сейчас каждый ребенок должен ходить в школу, чтобы расти умным и образованным.
0: Скорее бы и мне уже в школу, чтобы расти и умнеть.
2: Папа знает. Эх,

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Вот говорят, раньше фильмы заставляли задуматься, а нынешние нет. Так вот, это неправда. Я вот, посмотрев современный фильм, всегда задумываюсь. Вот нафига я его посмотрел?
2: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». Сегодня в 17:45 на Казак-ФМ.
3: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
4: «Я фермер». Для соседа.
5: Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: по пути с Казак FM.
1: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио Казак FM.
2: Я тебя украду лето, на глазах украду народа, а без билета

0: как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Кубанский казачий хор желает всем слушателям радио «Казак ФМ» душевного тепла, мира, добра, счастья! Люба земляки!

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут отмечать свое 70-летие и полную выплату ипотеки в один день. Это наши соседи читают все надписи на заборах, а объявления на подъезде о сборе денег на ремонт прочитать не могут. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, поздравь меня. Моя пошла в спортзал за классной фигурой.
1: О, Петрович, поздравляю. Это теперь ты больше не увидишь дома макароны, котлеты, беляши и сосиски в тесте. Вот тебе и
0: О, как?

0: наши учителя. Спасибо вам.
1: Я Нина Бобкова. Учусь во втором классе «Орион» 92-й гимназии. Моя учительница Маргарита Викторовна очень добрая, умная, веселая, красивая и яркая. Она все так хорошо объясняет, что сразу понятно. А еще мы с ней устраиваем чаепитие и играем в снежный ком. И учительница английского Кристина Юрьевна мне очень нравится. Она молодая, симпатичная и тоже очень хорошая. У нас вообще все учителя самые лучшие. Спасибо, что они нас учат. С днем учителя!

0: но свой.
1: Люба, братцы, 108 FM у Красной Поляне. Включай. Казак FM.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи ездят на рыбалку не для того, чтобы ловить рыбу, а для того, чтобы ловить новые ощущения. Это наши соседи появляются в школе не потому, что там родительское собрание, а потому, что там избирательный участок. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Русланчик, отгадай загадку. Не летает, не кусает, а в дом не пускает.
1: Петрович, это замок.
0: Да не, Русланчик, в моем случае это аллергия на кошек. Вот ты, будь здоров.

Марина, а что такое? Я вижу, ты сегодня совсем не в настроении. Да. Поехали с Колькой разводиться. Не доехали. И шо так? Да, разругались.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
3: Пап, ну почему надо постоянно что-то учить?
4: О, Нина, ты еще не успела толком в школу пойти, а уже устала учиться?
3: Ну, не устала. Просто играть интереснее, чем учиться.
4: Между прочим, когда ты играешь, тоже чему-то учишься. Собираешь конструктор, учишься работать по инструкции, находить нужные детали, правильно соединять их. Когда лепишь, учишь сосредоточиваться на работе руками, развиваешь пальчики.
3: А в школе? Зачем учиться? Я читать и писать уже научилась.
4: В школе учат не только чтению и письму. Еще там ты будешь заниматься математикой, изобразительным искусством, изучать окружающий мир, а через несколько лет добавятся такие предметы, как биология, химия, история, иностранный язык и многие другие. Школа дает основные знания, которые потом пригодятся в жизни и помогут тебе определиться с будущей профессией.
3: Ага, а потом опять учиться в институте?
4: Все верно, но очень часто даже на этом учеба не заканчивается. Человек учится все время, ведь наша жизнь не стоит на месте, а все знать просто невозможно. Вот даже мы с мамой в своей профессии продолжаем учиться. Это называется повышать мастерство. Так мы улучшаем качество своей работы. Так что бояться учебы не стоит.
3: А я и не боюсь. Пап, а ты умеешь браслет плести?
4: Нет.
3: Давай научу. Хоть чему-то интересному научишься.
2: Папа знает.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Представьте себе ситуацию. 4 часа ночи, звонок в дверь, муж открывает, а на пороге жена в хламину. Колготки порваны в одной туфельке. И муж ей говорит: ага, а, вот так вот, значит, да? И ты думаешь, я тебя в таком виде домой пущу? А жена ему так, прислонившись рукой об косяк, отвечает: нафиг надо, я за гитарой.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Люба, братцы, 104.9 FM.

0: наши учителя. Спасибо вам.
1: Когда я вспоминаю школьные годы, первое, что приходит на ум, это добрые лица моих учителей, их забота и мудрость. Каждый урок был не просто передачей знаний, а настоящим путешествием в мир открытий. Но особенно запомнились те моменты, когда учителя, оставив свой строгий тон, превращались в увлеченных рассказчиков. Этот энтузиазм настолько заражал нас, что мы с нетерпением ждали уже следующих занятий. Я помню, как в 5 классе Валентина Петровна учила нас не просто читать, а чувствовать книги. И именно с тех пор я просто не представляю свою жизнь без чтения. И знаете, спустя годы я понял одно. Те уроки жизни, которые наши учителя преподавали каждый день, оказались не менее, а может даже важнее школьной программы, потому что они научили нас быть добрыми, честными и справедливыми. И в День Учителя я хочу пожелать вам, мои дорогие, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых профессиональных побед. Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью и благодарными улыбками учеников. С глубоким уважением и признательностью, ваш Леша Орлов.
2: Эх, бар!

0: Она дарит жизнь и хранит наследие. Добрая и смелая, любящая и преданная. Ее красота – это сила, которой нет равных. Ее дела прославляют Кубань. Сила женщины. Сила женщины. На Казак-ФМ.
1: Ко дню учителя.
2: Раиса Хлебникова. Народная учительница Екатеринодара. Ее любовь и забота изменили судьбы сотен ребят. Получив педагогическое образование, Раиса начала преподавать. Затем открыла частный приют и вечерние классы для мастеровых. В начале 20 века в Екатеринодаре было много беспризорных детей, которые бродяжничали, воровали и страдали от голода. Сердце Раисы Хлебниковой не могло остаться равнодушным, когда она видела этих ребят. Женщина решила им помочь и взялась за строительство приюта. Она обратилась к городскому главе Чистякову, и тот выделил землю, пустырь недалеко от вокзала. Строили приют всем миром. И общими усилиями в 1907 году появилось дневное убежище для бесприютных детей во имя Христа Спасителя. Его возглавила сама Раиса Хлебникова. Там ребята осваивали не только науки, но и ремесло. Девочки учились шитью, а мальчики – плетению корзин. Было и небольшое хозяйство с огородом. Дети сами за ним ухаживали. Это помогало им обрести навыки самостоятельности и ответственности. После революции приют расформировали, и Раиса Хлебникова уехала в Новороссийск. В советское время в здании на улице Железнодорожной размещалась школа, а сегодня там находится лицей номер 12. Он носит имя Антона Макаренко, автора всемирно известных методик воспитания, который, как и Раиса Хлебникова, был убежден, что добрые отношения, поддержка и приобщение к труду помогут вырастить из детей сильных самостоятельных личностей.
1: Сила женщины.
3: Сила женщины.
1: Ко дню учителя.
4: Дороги радио настрой. И по пути Казак-ФМ с тобой. Казак-ФМ.

0: здравствуйте, хорошего настроения и доброго вечера желает вам радиостанция «Казак ФМ». Это «Варенички», вечерний выпуск в эфире. Плюс 7-928-401-2020. Звоните и пишите в МАКС. Плюс 7-928-401-2020. Вас приветствую я, Виктория Никитюк. Хорошего вечера в компании радио «Казак ФМ». А сегодня удивительный день. На календаре сразу несколько профессиональных праздников. Итак, 5 октября в понедельник мы отмечаем Всемирный день учителя, Международный день врача, Всемирный день архитектуры, День сотрудников уголовного розыска МВД России. Но обо всем по порядку, друзья. Сегодня светлый и радостный праздник, День учителя. Знания самое ценное на земле. И тот, кто их несет и передает новым поколениям, выполняет наиважнейшую миссию. Радиостанция «Казак ФМ» поздравляет вас с вашим профессиональным праздником. Милые наши учителя, желаем, чтобы работа приносила плоды, благодарность и удовольствие. А новые задачи всегда вдохновляли. Чтобы кроме работы был интересный отдых, душевное общение и яркие впечатления в жизни. Желаем, чтобы вас ценили, уважали, любили. Хотя это так и есть, и мы знаем, что так будет всегда. С Днем Учителя поздравляем вас от всей души. Несколько сообщений прочитаю прямо сейчас. От Хлебникова Андрея, ученика 10 класса города Новороссийск. Дорогие учителя, мои учителя, пишет Хлебников Андрей, хочу поздравить вас с Днем Учителя. Огромное спасибо вам за знания, заботу, терпение и поддержку. Желаю своим учителям здоровья, хорошего настроения, легких дней, вдохновения и как можно больше радостных моментов. Пусть ваши ученики стараются, радуют вас своими успехами и никогда не забывают ваши уроки. Спасибо вам за знания, доброту и внимание к нам, за то, что вы помогаете нам узнавать новое, верить в себя и идти вперед. Пусть каждый день приносит вам радость, работа остается любимой и нужной. Желаю вам, дорогие наши учителя, счастья, здоровья, благополучия, уважения и много добрых слов в этот праздничный день. Поздравляем учителей Андрея. Друзья, пишите сегодня покороче сообщение, потому что понимаете, да, сколько праздников, и каждый, я уверена, захочет поприветствовать и своих любимых учителей, и докторов, и архитекторам привет передадим, и сотрудников уголовного розыска непременно поздравим. Поздравляйте. Добрый вечер. Поздравляю свою первую учительницу Людмилу Сидоровну с Днем Учителя, написала Наталья. Наталья, мне так интересно, где вы учились, потому что учительница моей мамы, любимейшая, тоже Людмила Сидоровна. Мне кажется, что редко вот так вот встречается имя, отчество такое. Ну, не знаю, может быть, мне только кажется. Напишите, пожалуйста. Поздравляю с Днем Учителя нашу уважаемую Елену Николаевну Грицай. Она учитель начальных классов 38-й школы Абинска. Счастья, здоровья, любви. Спасибо за мудрость, терпение, знания, за яркий талант, доброту и понимание. С уважением, семья Кривопуск. И еще одно сообщение куратора группы 2253 гуманитарно-технологического колледжа город Краснодар. Татьяну Сергеевну Яценко поздравляют студенты и родители. Студенчество – время, когда особенно важно, чтобы рядом был мудрый, отзывчивый наставник, к которому можно обратиться. Вы именно такой человек. Строгий, когда надо, и добрый, когда нужна поддержка. Спасибо за вашу чуткость, за умение слышать и за помощь и терпение. Пусть ваша работа приносит не только хлопоты, но и много радости. Пусть все складывается легко. Спасибо, Татьяна Сергеевна, за то, что вы с нами. И с праздником. У нас на связи Галина Александровна из Краснодара. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, Кубань. Добрый вечер, Казак ФМ. Добрый вечер, наши ведущие. Добрый вечер всем учителям. Особенно сегодня хочется низко поклониться им за всю ту доброту, за то внимание, за ту ласку, которую они нам всегда давали. Также самое главное хочу сказать, пусть все цветы будут в каждом доме, у каждого учителя. Храни вас Господь.
0: Галина Александровна, особый привет от вас и поздравления для всех учителей. И песня «Приходите в мой дом» Вика Цыганова и Михаил Круг продолжает нашу программу. С Днем Учителя!

0: Казак. Ждем вас по адресу: Краснодар, улица Крылатая, 2. Озмол. Предложение не суммируется с другими акциями. 0+.
1: Акция на удаление новообразований в клинике Родинка. Минус 20% с 1 по 20 октября 2026 года. Диагностика бесплатна. Подробности по телефону 8-918-293-84-00.
2: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. ООО «Родинка».
0: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
3: Сезон скидок в «Мюнхене» уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен». Создай образ своей мечты прямо сейчас.
4: Вареночки! На Казак ФМ!
5: Доброго вечера. Еще раз пожелает вам радиостанция Казак ФМ. Варенички в эфире. Плюс 7-928-401-2020. Наш телефон. И пишите в Макс. Плюс 7-928-401-2020. Дорогой Казак ФМ, поздравляю.

0: весь коллектив школы поселка Восход Новокубанского района. Уважаемые учителя, поздравляем вас с Днем Учителя. Желаем крепкого здоровья, много позитивных моментов, радости, долгих лет жизни, благодарных учеников и понимающих родителей. Поздравляем с Днем Учителя нашу дорогую мамулю и бабулю Кульчукову Людмилу Валентиновну. Здоровья крепкого, благодарных родителей и учеников, достойной зарплаты и успехов во всех делах. С любовью, Урусовы. Друзья, есть звонок. Татьяна из Волгограда открывает вечернюю перекличку на радио Казак ФМ. Волгоград первый в перекличке. Татьяна, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Виктория. Я бы хотела сказать свое обращение так, что, к сожалению, в нашей жизни бывает, где грусть и радость ходят рядом. И вот у меня будет такое же обращение. 17 января 25 года в годовщину, как с главной высоты России, Мамаев курган, губернатор Волгоградской области провожал наш отряд специального назначения «Бессмертный Сталинград» в зону специальной военной операции. Было торжественное открытие мемориальной доски моего самого родного, любимого человека Моисеенко Владимира Александровича, погибшего на СВО, в его родной школе, номер 20 города Волжского. Так свела судьба меня с директором школы Колесовой Викторией Александровной. Это молодая, добрейшая, жизнелюбивая, любящая свое дело девушка. В ней присутствует какая-то наивность и доверчивость, что является на сегодняшний день у нас редкостью. В памятные даты в честь героя их школы организовываются учениками, юноармейцами и учителями торжественные митинги и караулы. Низкий поклон за то, что чтят память нашего героя, героя своей школы. Виктория Александровна, в вашем лице, всему вашему коллективу я говорю вам огромное спасибо. Низкий поклон за все, что вы делаете, за ваш труд, понимающих вам родителей, умных вам деток и высоких показателей.
0: Замечательное поздравление с историей. Да, очень важно. Нет истории, нет будущего, говорят нам наши учителя истории. Присоединяемся к словам поздравления от Татьяны. Я присоединяюсь, Татьяна, к вашему восхищению этой молодой, искренней девушкой, директором. Поздравляем. А вот вдогоночку Лариса из Германии. Привет. Здравствуйте, дорогое радио. Здравствуйте, Виктория. Очень хочу передать большой привет и поздравления нашим воспитателям и учителям. Я тоже педагог по образованию, Ларис, поздравляем. Я работала в Астане, я из Казахстана. Хочу, чтобы все были здоровы, главное, и свой жизненный выбрали правильный путь, который выбрали учителя. Пусть учителя продолжают. Пусть гордость будет за ваших учеников. Лариса, приветствую вас. Германия, Волгоград, Казахстан отметились в нашей перекличке. Мы продолжаем. Петр Казаков, спасибо, учитель, для вас, дорогие учителя. Yeah.

0: ЗАК-ФМ.
1: Сегодня Международный день врача. Профессия врача – одна из самых благородных на Земле. Ваш труд крайне важен и необходим для каждого из нас. Спасибо за ваш титанический труд, стойкость и выносливость, высокий профессионализм. Вы помогаете сохранить самое главное для каждого человека – его здоровье. Будьте же и вы здоровы, счастливы, оптимистичны. Пусть вашу жизнь наполняет доброта, теплота и гармония. Долгих лет жизни – и пусть хранит вас Господь. У меня есть сообщение от Натальи из Краснодара, которая в этот день пишет: «Хочу поздравить от души и поблагодарить лекаря душ человеческих Андрея Викторовича Хаустова. Я пришла к нему в мае этого года с огромным рюкзаком своих проблем и полным ощущением серости и беспросветности в этой жизни. Уже через 2 недели с начала его терапии стали ли происходить чудеса. Сначала было ощущение, что в душе взошло солнце, а потом мой мир стал расширяться, и расширяться стал и горизонт знакомств. На место тех, кого решилось вычеркнуть, стали приходить такие люди, с которыми хочется расти внутренне. Я снова начала желать и без страха воплощать планы в жизнь. Сегодня я абсолютно счастлива. Этот доктор дал мне понять окончательно и бесповоротно, что самый ценный и невозвратный ресурс – это время. Я поняла благодаря Андрею Викторовичу, что здесь и сейчас нужно делать то, к чему ты стремишься, к чему рвется твоя душа. Благодарю этого доктора, просто гения, человека с большой буквы, для которого важно, чтобы счастливых людей становилось все больше и больше. Успехов вам, Андрей Викторович, на вашем добром пути. И отдельно благодарю его коллегу и соратника Энеса Абдулхаковича, руки которого творят чудеса. А тепло его души и глубокие знания о человеческом организме приводят быстро тело в порядок, и оно начинает работать как часики. Дорогие доктора, крепчайшего здоровья вам, потрясающих успехов и большого везения. Ваша Наташа. Уверена, ко мне присоединятся многие ваши пациенты. Поздравляем с Международным днем врача. Друзья, для вас эта песня.

0: лодка ярко солнечной весной. Нету силы, как охота, просто встретиться с тобой.
1: Позабыть тревог, невзгоды, окунуться в мир любви.
0: Это все мечты солдата, напиши мне, напиши. Это все мечты.

0: Подарки на Казак FM.
1: А мы продолжаем поздравлять с Днем Учителя. Наш телефон +7 928 401 2020. Звоните, пишите в Макс. Есть электронный адрес вареник@казак.фм. К вашим услугам для ваших сообщений на радио Казак FM в Варенички. Поздравляем с Днем Учителя дорогую доченьку Анастасию Морозову. Желаем огромного вдохновения, терпения, мудрости в твоей профессиональной деятельности. Гордимся тобой, любим тебя, родители Владимир и Наталья из Выселок. Мое письмо от родителей учеников школы 22, школы 73 и лицея 4 Краснодара. Уважаемые учителя, поздравляем с праздником, с Днем Учителя. Дорогие наши учителя, благодарим вас за знания, терпение, внимание к нашим детям и умение поддержать каждого ученика. Спасибо за годы работы, преданность профессии, любовь к детям и мудрость, которую вы передаете своим ученикам. За ваш труд, за участие в судьбе наших детей, за заботу, понимание и искреннее желание помочь им стать лучше. Пусть ваша доброта возвращается к вам уважением, теплом и признанием. Желаем вам здоровья, уважения, душевного тепла, успехов в работе, радости, стабильности и как можно больше причин гордиться своими учениками. Долгих счастливых лет. Пусть ваш труд вспоминают с благодарностью, а рядом будут близкие люди, внимание, забота и добрые слова. Из Армавира Оксана Викторовна и Анастасия с Днем Учителя поздравляют Светлану Валерьевну Коляду и Марину Владимировну Соколову. Искренне со Всемирным Днем Учителя поздравляем. Желаем, чтобы ваша жизнь была наполнена счастьем, радостью, здоровьем и удачей. Пусть ваш незаменимый труд всегда будет высоко оценен, а дети будут послушными и талантливыми. Друзья, уже идет к минуткам время. Где-то, если вдруг я еще не прочитала ваше сообщение, отправьте, пожалуйста, какой-нибудь смайлик. Учителей Архангельской, станица Архангельская, школа 33, Голодную Наталью Алексеевну по истории, Фомину Ирину Николаевну, Раису Игоревну, от Иващенко Сережи, ученика 6 Б-класса. Вам поздравления. Пенза присоединилась к нашей перекличке, в которой Казахстан, Волгоград, Германия и Тюмень. Здравствуйте, Кубань. Во-первых, поздравляем учителей с профессиональным праздником, а во-вторых, немного о нас. Сегодня на ужин у нас макароны с колбаской, но еще безалкогольное пиво. Балуемся, проводим уютный семейный вечер вместе. Пенза на связи, Зонтовский со своими передает привет всему радиоэскадрону. А сегодня у моего внука день рождения. 27 лет Денис Аскиров отмечает. Он подводник, живет во Владивостоке. Здоровья, благополучия, удачных походов в море. Очень им гордимся, любим, скучаем. Бабушка Лариса, дедушка Иван, братья и племеши. Привет из Тюмени. Денис, с днем рождения. Сергей Забрау, здравствуйте.
2: Добрый вечер, Виктория. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня хотел бы поздравить с днем рождения прекрасную женщину, просто нашу зажигалочку. Вот человек широкой души, наша Любовь Ивановна Рева из станицы Старонежестеблиевской. Вот. Любовь Ивановна, я поздравляю тебя с днем рождения. Я тебя нежно целую, крепко обнимаю. И весь эскадрон присоединяется к моим поздравлениям. К моим поздравлениям присоединяется также ведущая Виктория, Клавдия Григорьевна Меренкова, твоя лучшая подруга, Людмила Николаевна Отрок. Вот. Также хочу поздравить всех учителей с Днем Учителя. Дорогие учителя, я желаю вам счастья, здоровья и самое главное терпения. В эту профессию просто так не приходят. Вот. Также еще хочу поздравить сотрудников уголовного розыска. Ребята, с праздником. Мы всегда победим. Вот. Так что хочу еще сказать. Поздравляю еще с прошедшим днем пожилого человека, всех людей серебряного возраста. Дорогие, я хочу обратиться. Дорогие, чтобы вам не было одиноко, звоните на Казак ФМ и поступайте в наш веселый эскадрон.
1: Хорошо, замечательно. Ну и давайте поздравим вместе с Сергеем. Присоединюсь с Днем сотрудников уголовного розыска МВД России, к которому причастны самые лучшие люди на Земле. Отважные, бесстрашные, умные, трудолюбивые. Те, кто служит на благо нашему народу и отдает себя в борьбе за справедливость и покой наших граждан. Желаем вам от радиостанции «Казак-ФМ», от наших радиослушателей успехов, удачи в работе и стремительного карьерного роста. И, конечно же, простого человеческого счастья. Присоединяемся ко всем поздравлениям.

0: Друзья, продолжается наша программа. И прямо сейчас напомню вам наш телефон. +7 928 401 2020. Звоните и пишите в МАКС.
1: Специальных режимов направлены на снятие боли и воспаления, предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмак Плюс.
0: Звонивайтесь на радио Казак ФМ.

0: Эх, братцы!
1: Прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальность. Специальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
0: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
2: 15 минут до конца этого часа мы продолжаем программу. Добрый вечер, казачок. Хочу поздравить с Днем Учителя свою соседку, талантливого педагога Ирину Александровну Крапчатую из станицы Тбилисская. Блестяще сдают экзамены по математике ученики Ирины Александровны. Здоровья тебе, дорогая Ирина, и благодарных учеников. Нина Васильевна, с большим уважением. А я хочу поздравить всех учителей школы 5 станицы Веселая. Там много моих одноклассников. Желаю им терпения и уважения. И чтобы никогда не забывали вас, ученики. Ваша Люба. Вот это вот правильно. Я тоже о том, чтобы никогда не забывали позвонить, спросить, как дела. Простым сообщением поинтересоваться о здоровье и вообще, как идут дела в школе, как учатся те, кто пришел после вас, обращаясь к выпускникам. Не стоит забывать учителей никогда. Лидия Валентиновна из Новолабинской, Усть-Лабинского района. Юна с нами. Здравствуйте.
3: Добрый вечер, Виктория. Праздником, Днем Учителя, хочется поздравить директора школы номер 13, нашу дочь Горбатову Светлану Каплановну. Желаем ей крепкого здоровья, успехов в работе, благополучия в семье, счастья, добра, мира, терпения. Пусть всегда тебя радуют ученики. Пусть всегда, будь всегда такой милой, доброй, красивой, любимой. Родители, муж Сергей, сын Руслан, дочь Влада, брат с семьей Хаувы, а также Горбатовы, Судяниковы, Мадаева и Хайловы.
2: Мы присоединяемся. Я хочу обратить внимание учеников, сколько сегодня к вам обращений. Будьте гордостью, уважайте, не забывайте, радуйте успехами. Это так важно для наших учителей.

0: штучки на Казак ФМ.
1: Друзья, еще один звонок после этого, надеюсь, успею принять. Если ваше сообщение не прозвучало, но было отправлено, пожалуйста, смайликом. Знаете, это как вот с WhatsApp игрушки были. Также Макс, если прочитал, приготовился ведущий, перелистнуло, как будто уже было прочитано. Ну, такие гаджеты. Анжела из Еленовского, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я хочу поздравить моих первых учителей 69-го года. Атабекян Римана Сергеевна, Байлян Ашот Михайлович. Угу. Дай Бог здоровья им, дай Бог счастья им. И Едгарян Валера Михайловичу. Самое главное, чтобы они живы и здоровы были. И чтобы они сами себя что хотят, то им и сбылось.
1: А пусть все желания сбываются. Дорогие учителя, сколько теплых слов сегодня звучит в ваш адрес. Но никого не оставим без внимания. Анжел, вместе с вами, ваши песни. Давайте и со Всемирным днем архитектуры поздравим наших архитекторов. Ваш труд не просто чертежи и расчеты, а настоящее искусство, которое формирует облик города и судьбы людей. Пусть ваши замыслы находят воплощение в гармоничных формах, а каждый реализованный вами проект приносит гордость и удовлетворение. Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения и признания вашего таланта. Программа продолжается. Звоните +7 928 401 20.

0: Маяки на Казак FM.
1: В программу дозвонилась Валентина Алексеевна из Новодеревянковской. Здравствуйте.
2: Добрый вечер, Викулечка, и вся ваша команда Казак FM. Всем вам крепкого здоровья, семейного благополучия и чистого неба над головой.
1: Ой, благодарим.
2: А также успехов в работе. А теперь нам бы хотелось от всей души поздравить с Днем Учителя своих друзей. Это Андреев Алексей Александрович, Дейневич Александр Васильевич, Чабак Анатолий Анатольевич, Якименко Любовь Федоровна из станицы Новодеревянковская, а также глуходед Людмила Вячеславовна из станицы Ясенской и Макарова Екатерина Петровна из Услабинска. И пожелать им в день осенний, когда у порога задышали уже холода, школа празднует День педагога, праздник мудрости, знаний, труда, День учителя. А также, если небо, то синего, если дрога, то сильного, если дружбы, то вечной, а любви бесконечной. И мы поздравляем от всей души, это семья Гашенко Валентины Васильевны и Валентины Алексеевны.
1: Валентина Алексеевна, как хорошо мы с вами завершаем программу. Как вы бодренько, от всей души такие хорошие слова нашла. Поздравления учителям. Это очень приятно. Отчествовали, конечно, дорогие наши учителя, преподаватели. Я знаю, что это будет не последний день сегодня и завтра. Будете поздравлять от души еще раз с профессиональным праздником. Меня зовут Виктория Никитюк. До завтра. Все будет хорошо. Главное в это верить и радоваться каждой минутке. Пока. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Белорусская народная сказка «Пых». Жили-были дедушка, бабушка да внучка Аленка. И был у них огород. Росли в огороде капуста, свеколка, морковка и репка желтенькая. Захотелось однажды деду репки покушать. Вышел он в огород, идет, а в огороде жарко да тихо, только пчелки жужжат да комарики звенят. Прошел дед грядку с капустой, прошел грядку со свеколкой, прошел грядку с морковкой, а вот и репка растет. Только наклонился, чтобы репку вытащить, а с грядки кто-то как зашипит на него.
2: Не ты ли это, детка? Не за репкой ли пришел?
1: Испугался дед, да бежать. Бежит мимо морковки, бежит мимо свеколки, аж пятки сверкают. Еле-еле до хаты добрался. Сел на лавку, отдышаться никак не может.
3: Ну что, дед, репку-то принес?
2: Ох, бабка, там такой зверь страшный сидит, что я еле ноги унес.
3: Я сама пойду, уж верно репку принесу.
1: И пошла бабка в огород. А в огороде жарко да тихо, только пчелки жужжат да комарики звенят. Идет бабка, торопится. А вот и репка. Нагнулась бабка, чтобы репку вытащить, а из борозды как зашипит на нее кто-то.
2: Не ты ли это, бабка? Не по репку ли пришла?
1: Испугалась бабка, да бежать. Бежала она мимо морковки, мимо свеколки, бежала мимо капусты. Еле-еле до хаты добралась. Села на лавку, отдышаться не может.
4: Ой, детка, твоя правда. Кто-то там под кустом сидит, страшный такой, и пыхтит, еле-еле ноги унесла.
1: Поглядела на детку с бабкой внучка Аленка, пожалела их и говорит:
5: я принесу репку.
1: Пошла Аленка в огород, в огороде жарко да тихо, только пчелки жужжат да комарики звенят. Шла, нашла и пришла к тому месту, где репка росла. И только наклонилась она, чтоб репку вытащить, а с грядки кто-то как зашипит.
2: Пш-пх, не Аленка ли это? Не по репку ли пришла?
1: Засмеялась тут Аленка и как крикнет звонким голосом:
5: так, это я, Аленка, бабки с деткой за репкой пришла.
1: А на грядке снова кто-то пыхтит. Нагнулась Аленка над грядкой, чтобы разглядеть, кто там такой страшный сидит.

0: Третий раз вытянула репку, да такую большую, круглую, да желтенькую, сладкую-присладкую. Взяла Аленка репку, ежика в передничек положила и домой направилась. Бежала мимо морковки, бежала мимо свеколки, бежала мимо капусты. Быстро-быстро бежала и мигом к своей хатке прибежала. А навстречу ей детка с бабкой вышли и спрашивают:
1: «А где же репка?»
2: «А где же репка?»
1: «А вот вам и репка!»
0: Обрадовались тут детка с бабкой.
2: «Ну и внучка у нас, ну и Аленушка!»
3: «Молодец, внучечка!»
2: «А как же зверь этот, пых, страшный? Не испугалась его?»
0: Раскрыла тут Аленка передничек.
1: «А вот вам и пых! А это молодец, Аленка! Ну и смелая девчонка!»
0: Вот и сказки конец. А теперь всем маленьким деткам пора ложиться спать. Добрых вам сновидений!

0: Программу подготовили сказочные ведущие Алексей Орлов и Анастасия Нагайкина.
1: Хорошо-то как! Как?

Казак ФМ. Казак ФМ.

хитрая портянка, домик у обочины, да гармонь тальянка. Сяду на обочину, сяду прямо с краю,

0: Катя, ну скажи честно, ну как ты своего мужа приучила пораньше возвращаться с работы?
1: Да вообще без проблем. Ну вот он приходит, допустим, за полночь, а я ему из спальни кричу: «Коля, это ты?» А он?
2: А он Петя.
3: Шутки, прибаутки.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Говорит, значит, как-то муж жене: знаешь что, дорогая, ты так много денег тратишь на косметику, что я скоро с ума сойду. А жена ему и отвечает:
2: ой, знаешь что, дорогой, если бы ты увидел меня без косметики, ты бы уже давно с ума сошел.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Здравствуйте, дорогие друзья!
2: Вас приветствует хоровая группа Кубанской казачьей вольницы.
3: Мы рады дарить вам свои

0: братцы. 88.5 FM в горячем ключе. Уключай.
1: Все мы дети, пока живы наши родители.

0: Казак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Казак!

Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших! Казак FM.

0: Казак-ФМ.
1: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио Казак-ФМ. Всем хорошего настроения.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глобус.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: же поют земляки. Эх, знай наших!
1: Любимые кубанцы, я Раиса Гончарова, ансамбль «Родник». Желаем вам хорошего настроения. Пойте вместе с нами.

0: когда душа поет. Казак ФМ. Казак ФМ.
1: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше.